вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще

0: На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Здравствуйте! Привет всем, дорогие друзья! 7.03 в городе Орске. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Здравствуйте, ребята!
1: Доброе утро
0: вам! Здорово! Здравствуйте! А что, прилично похолодало у
2: нас? Молчи!
0: Так.
3: Припомню я забытые свидания.
2: Да какая песня?
0: Согласен. Лучше согласиться. Нет, ну в данном случае...
2: Куда, давай? И! Прошу тебя... Я с розовой Дарья.
0: В данном случае, да.
1: Та-та-та-та.
2: Эй, не
0: знает. Не знает, да. Это уж не то. Хотя мы вроде одного поколения-то. Да. Видишь, ты знаешь,
1: она нет. Он рос с дедушкой и с отцом в гаражах.
0: А вы росли в деревне?
2: Я рос просто в гаражах.
0: За гаражами.
1: Понимаете, а я на огороде. И там, ну, в лучшем случае...
2: Дарья, я тоже на огороде рос.
0: Долетали песни.
1: И огород находился за карьером, там ничего не ловило. Какие песни. А когда мы возвращались домой, дедушка включал пластинку Высоцкого, а бабушка включала Долину или Кадышеву по телевизору.
0: На самом деле. Значит, ты должна знать песни, ну, как пару песен Высоцкого уж точно, наверное.
2: Ну да, у меня... Я с Высоцким познакомился, когда у меня уже телефон был.
0: Угу.
2: Мне папа откуда-то скинул какие-то песни.
0: Нет, я поначалу, ну, так сказать, узнал его как артиста кино. То есть, да, по сериалам и «Место встречи».
2: Ну, да,
0: а вот уже потом я выяснил, что он сейчас еще и певец.
2: Да, и вот этот старый телефон, был забавно из него наблюдать Высоцкого.
0: Друзья, ну что, у нас стало чуть прохладнее. Кстати, воздух очень прозрачный сейчас на улице. Действительно приятно дышится. Сегодня до плюс 22. И вот синоптическая, как говорится, картина, как говорят эти метеорологи, она немножко поменялась. В выходные там нас ожидало до плюс 26, да, а вот уже все. Нет, этого не будет. 20-21 градус только. И, кстати, начинаются постепенно, это, придут дожди, да, практически вот с сегодняшнего дня и завтрашнего, так или иначе, где-то будет капать.
2: Тепла не жди,
0: короче. Ну, уже такого, не, жары, ну, вот такой жары еще нет, но в целом пока температура достаточно комфортная. Прорывной, я не знаю, как это еще назвать, действительно, прорывное решение нашли ученые. Опять же, только вот почему-то не говорится, какие, британские, американские, вообще, кто это. Но дело в том, что они сделали, да, они сделали... какое-то просто сенсационное заявление. Занятие любовью снимает заложенность носа почти как спрей.
1: А, ну, да? Это да, кстати.
2: Не помню такого.
0: Секундочку, вы уже проверяли?
2: Конечно.
1: Да. У меня раньше-то была личная жизнь.
0: Подождите.
2: И насморк был.
0: Подождите, так это же вот только установили.
2: Нет, ну чисто...
1: Они установили только что, проводя эксперименты, да, вот, можно сказать, научным путем, это понятно.
2: Ты же сам тоже немножко отмечаешь.
1: Ну, практическим путем-то мы давным-давно это все делаем.
2: Не, мы как бы да. У меня лучше новости есть, Виталий.
0: Давай тогда. Ну, нет, подожди, ну, дай закончу. Нет, для меня вчера это была прям это, сенсация. Я никогда не ощущал ничего подобного.
1: Может быть, тебе некогда было?
0: Да, ну, может быть, да. Ну, короче говоря, в общем, заложенность носа уменьшается примерно так же, как после спрея, но эффект сохраняется около часа, то есть недолго.
2: Ну, вот и все. Будь умнее.
0: Давай, ладно, а что у тебя?
2: Ты слышал, что Путинского задержали.
0: Задержали?
2: Да.
0: Я слышал, что ему дали народного артиста.
2: Нет, его задержали.
0: Задержали?
2: Да.
0: Ты уверен,
2: это правда? За призыв к перевороту, да.
0: Ты, что ты тут это?
1: К перевороту календаря?
2: Виталь.
0: А, календаря?
2: Ну, задержали за призыв к перевороту. Тебя ничего не смущает?
0: Ну, хорошо. Хорошо хоть так, да. Не по-другому.
1: Ты его уже напугал.
2: Да.
1: Зачем ты это делаешь?
0: Нет, я не испугался, просто думаю, ну, такого просто не может быть на самом деле. Вот. И знаете еще тогда, ладно, раз вас спрей как-то не удивил, но, может быть, тогда подкормка...
2: Танец! Да. Поехали.
0: Я вот так сказал. Ну, может быть, тогда еще одно открытие ученых, может быть, оно вас как-то порадует, ну, я не знаю. Выявлен неочевидный способ улучшить самочувствие и настроение, и оказалось, что 95% любителей кормить птиц отметили вот эту пользу для настроения. То есть подкормка птиц, она, очевидно, улучшает самочувствие и настроение.
1: Все и это. Карму.
2: Давай, домой. Не очень новости.
0: Тоже не очень, да?
2: Так, слушай. Пойдем птиц кормить.
0: Два из двух, как говорится, да?
1: Я понимаю, если бы ты пришел и сказал: ребят, я открыл для себя новый трек Альфа, поколение Альфа, промогну, и мне понравилось. Вот тогда ты бы удивил, если честно.
0: Промогну? Это два разных слова или одно?
2: Это болезнь?
1: Я тебя могну.
0: А вы знаете, что в некоторых школах запрещают эти песни? Вот «Могну» в том числе.
1: А почему? Сейчас все в целом запрещают.
0: Потому что отвлекает от учебы. Six Seven, значит, вот этот самый 67.
2: Six?
0: Six, да.
2: Вот. Вы часто Six, эти.
1: А 4 там еще не запретили?
0: Я не знаю. Ну вот я запомнил просто две вот эти песни. «Могну», «Могну», я не знаю, где ударение ставить.
1: «Могну».
0: Да, и вот это Six Seven в некоторых школах начали запрещать, потому что постоянно... Дети отвлекаются на это все, и это все мешает учебе. Там прям висят, сфотографировали объявления, список песен. То есть, и вот среди них вот эти две были.
2: Пока. Не знаю, я теперь вот это слушаю.
3: Парацетамол. Не ведись никогда на пустые слова.
2: Он такой просто лол.
0: А вы балабол, да. Да. Вот это все про нас.
1: Вот а вы парацетамол.
0: Да, согласен.
2: А что там еще заканчивается на мол? Без рифмы могло бы быть.
0: Я не знаю.
2: Футбол.
0: Ладно, друзья, давайте к теме утра переходить. Мы как-то постарались сегодня задать вопрос максимально ясным образом, чтобы вам все было понятно и было, что на него ответить. Звонок начальника ночью. Что вы ответите?
2: Да, скажете, да, Сергей Геннадьевич.
0: Я не сплю.
2: Удобно, конечно.
0: Конечно, удобно. Все
2: для вас.
0: Для вас все.
2: Кому вам нужен? Я, моя жена, кто? Давайте.
0: Ты что-то разошелся.
2: Забирайте.
0: Это чересчур уже. Я все понимаю, что рабочее место сохранить надо, но не до такой же степени.
1: Это просто тебе ночью еще не звонили. Ты не знаешь, как отреагируешь.
0: 8-9...
2: Дорогая, собирайте.
1: Нет, надо это, если шеф звонит ночью, я тебя могну, я тебя могну.
0: Ой, это ужасно.
1: Ну, во всяком случае, для него это будет удивительно.
2: Ну, удивительная причина для увольнения.
0: Для начальника. Это будет удивительно, я думаю.
1: Не, ну давайте так, кто из вас точно возьмет трубку?
2: Ну, конечно, я брал тоже, да. Я возьму. Вот так недавно. Не наш.
0: Единственный шефа. Момент, если я услышу, ну, то есть проснусь.
2: Да, да, потому что у меня телефон к ночи отключается на беззвучку сам.
0: Я не могу и не проснуть, ну, не увидеть.
1: Это нас смысле. И отличает от зумеров. Они бы трубку не взяли.
2: Они бы и так ее не взяли.
0: Они ее и так
2: не. У меня даже, есть если, да. руководитель отдела одного, ну, одного из партнерских, так скажем, учреждений. И вот ей надо сначала написать текстом, согласовать время, когда можно позвонить. И то я один раз согласовал. Мне надо было штук 10. Мы 9 раз переписывались и один раз только созвонились. А там, ну, зумер-зумер прям. Я думаю, кошмар. Вот, это очень плохо.
0: Ну, нет, у меня как-то еще, когда-то, так сказать, занимая одну административную должность, нет, звонки были постоянно и от меня, и в любое время, и ко мне, то есть тоже в любое время, то есть это безостановочно. Мне сразу в первый же день сказали, вот смотри, вот телефон у тебя, вот он всегда должен быть заряжен и всегда должен быть рядом с тобой, то есть никогда, ни при каких условиях, даже в ванной его.
1: Ты не имеешь права на личную жизнь, да?
0: От себя не отпускай. Звонок может поступить в любую минуту, и ты... Не то, что обязан, не дай бог, не
2: обязан. Я был тоже свидетелем, когда сверху звонят, там директор или еще что-то, не могут дозвониться в течение получаса.
0: О, это все.
2: И другие люди, которые были в курсе всей системы, такие, ну все, вас уволят. Скорее всего.
0: Это стресс страшный.
1: Знаете, что еще страшнее? Когда ты перезваниваешь в итоге, ну вот у тебя не было возможности, ты перезваниваешь и
2: не берут трубку.
1: Начальник либо не берет трубку, либо говорит...
0: Да, да.
1: уже не надо. И ты такой, ну, теперь я могу на работу не идти.
0: Это был такой.
1: Нет у меня больше работы.
0: Ладно, в общем, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, ночью звонит начальник, что вы ответите. Наш мессенджер Макс, Телеграм, группа ВКонтакте, сайт «Смотри радио». Туда тоже все можно будет писать. Сегодня общаемся. Давайте с вами на эту тему. Всем доброго утра. Ну и поехали, как говорится.
3: Хватит спать, пора вставать. Подушка. Подушка, подушка, подушка, подушка. Подушка шоу.

0: тренды дня сегодняшнего, друзья. Ну вот, в рестораны вернулся тренд на бабушкины рецепты, потому что они снова стали интересны клиентам. Об этом рассказал основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров. Он отмечает, что начали рестораны возвращаться к старым рецептам, потому что многих из них успели забыть. И теперь они кажутся опять интересными и новыми, и чем-то вообще, в принципе, свежим. Добавляет, что около 15 лет назад мы хотели ввести в меню жюльен, но отказались. Название казалось скучным каким-то, да? Но прошло время, и сегодня, говорит жюльен, в формате блинного рулета стал одним из самых успешных позиций.
1: Вот то ли дело хреновина. Вот называют.
0: Это все тоже присутствует и входит, да, и не обязательно это, ну, допустим, национальный какой-то ресторан, где подают специфически, да, вот только то, что, допустим, кухне того или иного народа соответствует. А может это оказаться вполне везде. Так что, по-моему, хорошо.
1: Ну да.
0: Традиционные, в принципе, русские блюда я люблю всегда пробовать. Так, что у вас, Дарья?
2: Холодца бы сейчас.
3: У меня сегодня... Прекратите, мы еще не завтракали.
0: С горчичкой.
1: Холодец,
0: или
1: борщ.
0: Или с хреном.
1: Ну, да, еще что-нибудь. Сало.
0: Слушай, ну с утра куда тебе борщ, сало? Что,
1: вообще класс. Нет, я вчера борщ ел.
0: В обед я согласен.
1: Да.
0: Но не с утра.
1: Не, утром нет, но если бы был, я бы съел.
0: Я бы тоже.
1: Вот и все.
0: К черту эти условности, все утро, день, обед, завтрак.
1: Мы по Владивостокскому будем
0: ходить. Если сейчас бы кастрюлю поставили горячего, я за милую душу бы утрескал.
1: Да, давайте, Дарья.
3: Итак, мы сегодня поговорим с вами про тренд, который начался еще летом этого года. Это песня Стаса Ярушина. Возможно, вы его помните как Антона из «Универа».
0: Что значит «помните»? Он на плаву до сих пор, в общем-то.
3: Да. Ну, не все же знают по имени и фамилию, понимаешь, человека.
0: А, ну
3: вот.
0: Да.
1: Он переживай, старичок.
3: Он уже давно пытается выстроить музыкальную карьеру, выпускает песни. Обычно его песни встречали либо нейтрально, либо позитивно, потому что они не принимали широкого масштаба, можно так сказать. А его новая песня под названием «Зомби» стала объектом многочисленных шуток. Люди массово начали писать язвительные комментарии. После эти язвительные комментарии превратились в такое ироничное поклонение, а после людям вообще эта песня понравилась. Кто-то до сих пор говорит о том, что Ярушину пора заканчивать не начавшуюся музыкальную карьеру.
0: Вот мне нравится формулировка всегда. Пора заканчивать не начавшуюся.

0: Ну, в целом, пора.
1: Подожди. Но на удивление неплохо. Там вполне, что-то... знаешь, из, как будто из ротации
0: Green чего-то. Day.
1: Ну, примерно. Ну, не то, что Green Day, да, из ротации ну, какого-нибудь радио. Вот. Нет, я имею в виду из ротации какого-нибудь радио, ну, где там, да, там европейский поп, рок, там, туда-сюда. То есть, вот я даже вот не зная, и, допустим, не знал бы, что это Ерушин, но я бы принял
2: но
1: это за...
2: интересно.
1: Да, принял бы за какую-то очередную американскую группу там или английскую, не знаю.
2: Вот, именно об этом подумали как раз-таки молодое поколение зумеры. Им, наоборот, эта песня понравилась. Они начали записывать, как сейчас принято говорить, рилсы, видео коротенькие под его песни. А еще он выпустил небольшие тоже вот свои рилсы, где он предстал в роли зомби. Это безумно всем понравилось.
0: Неожиданно.
2: Начали повторять. И у него даже появилась своя фан-база. Они сейчас называют себя Зондби.
1: Зондби.
2: Зондби.
1: Зондби. Я вот это слышал, да.
2: Вот. И после этого, конечно, он поехал в небольшой, пока небольшой тур по Москве. У него уже будет два концерта.
1: Тур по Москве.
2: Для него это действительно большая гордость.
0: Это не замкат.
1: Это... Да, тур по Москве, это прилично.
2: Вот. И поэтому, несмотря на хейт, песня завирусилась, стала трендовой. Даже давайте вспомним еще один тренд. Ксения Анатольевна Собчак переодевалась недавно в неформалку и снимала видеоролики именно под песню Стаса Ярушина
1: «Зомби». Нет, это мы отмечать не будем, когда люди просто уже хайпуют, это неинтересно.
2: Вот. А, ну, чтобы мы все с вами знали, кто же ее поет, и, возможно, еще пару лет... И у Ярушина действительно будет тур по России.
1: Ну, с хоккейной карьеру он завязал, получается?
2: Да.
1: А, ну все.
2: Он давно сказал, что я там не буду.
1: А, вот даже как, ну ладно.
2: Он хочет стать музыкантом. Все. И вот сейчас у него есть первые победы.
1: Но можно поздравить, наверное, только Стаса Ярушина с выпущенным проектом, который вот так, несмотря на... Хотя негативные отзывы, это тоже своего рода реакция, и она тоже поднимает, так сказать, это шум, медиа-шум вокруг композиции. Так что поздравить, в принципе, можно. Но звучит, я еще раз говорю, ну, вполне, мне но кажется,
2: можно
1: неплохо.
2: Нам еще раз припев?
0: Вы уверены?
1: Да. Да нет, ну, в ней, ну,

0: вопрос, зачем мы все на таком серьезе обсуждаем, я вот ничего не понимаю.
1: Мы музыкальные...
2: Критики.
1: Хвалители. Музыкальные хвалители на «Смотри радио».
0: Просите в ротацию песню.
2: Не знаю.
0: Нормально?
2: Да, в том-то дело, что она обычная. Ну, не знаю. Наш сделал.
0: В нашу ротацию она вольется, мне кажется,
2: хотя
0: легко.
2: Хотя Ярушин нормальный тип вроде.
0: Да. Все, да?
2: Да, вот еще один нормальный тип дальше будет. Баста.
0: О!
2: Да.
1: Это уважаемый человек.
2: Твоя Мишель.
0: Моя Мишель?
2: Да.
1: Провокационно.
0: Я не сразу могу оценить юмор. Да.

0: музыку. А если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
1: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
3: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить? Что сказать? Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Воснецова, 21.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде прямо сейчас. В Орске, друзья, плюс 12 градусов. Днем до плюс 21. В Кувандыке, Медногорске, плюс 9. Днем до 22. В Ясном в эту секунду плюс 9. Днем до 21. Также в Оренбурге плюс 11. Днем до 18 градусов со знаком плюс. Возможен дождь. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер – магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Друзья, тем не менее, 21-137, код города 3537.
2: Надо более не менее.
1: Ну или более не менее, неважно.
3: Здрасте.
4: Доброе утро.
1: Виталий, доброе утро вам.
4: Все верно, все.
2: По хрусту в трубке стало ясно.
1: Да? Ну ладно, что ты сразу так. Давай, Виталий, как ваши дела?
4: Все в порядке, едем, к сожалению, на работу.
1: К сожалению, на работу едем.
2: К счастью, она у вас есть, у кого-то нет.
1: Вот именно, да, это тоже.
5: Безработица в стране большая.
1: Тоже нужно ценить. Ну, вам придется, я так понимаю, Дмитрий тоже угадывать, да?
2: По
1: припеву.
2: Да.
1: Поэтому мы все вместе здесь сейчас будем угадывать вместе с Виталием. Виталий, сейчас прочитаю припев вам одной песни. Она, в общем-то, довольно известна, но зачитывать я это буду словами наоборот.
2: Нам бы, конечно, еще одного чечка сюда.
1: Нет, мы его как раз и ждем.
2: 21-137, да. А то они услышали, что Виталий дозвонился.
1: Я пойду ему на ушко шепну.
2: Да, не надо мне шепнуть.
5: Это будет странно.
1: Ты уверен?
2: Напиши мне в Максе.
1: Хорошо. Нет, ты молодец. Придумал здорово.
2: Интеграцию, да? Где деньги?
1: Нет, неплохо.
2: Так, ладно, давай, Виталий, зачитывай.
1: Все-таки будем пока по одному, да? Хорошо.
2: Не, у нас же есть звонок. Доброе утро.
1: Есть, да.
2: Да. Алло.
6: Алло, здрасте.
2: Здрасте, как вас зовут?
6: Костя, я как вчера, последний вагон паровоза, раз никто не звонит.
5: Да. Нет, Константин, вы у нас уже выиграли вчера. Так, давайте дадим шанс другому человеку.
2: Так нельзя.
4: Да давайте, я уже один, чё? Да.
1: Виталий соскучился.
2: Да. Кость, спасибо, что дозвонились. Да, нельзя так. Вот. Давайте еще. 21-137.
5: Так, ну-ка это, выключайте, что там пикает.
2: Может, это Виталий ходит, у него протез такой.
1: Нет, я сижу. Так, а вы рассказали, чего дарить-то будем? Виталий, уберите пока Виталий.
5: Мы будем дарить сертификат номиналом 500 рублей батутный парк «Небо».
1: Вот, абсолютно верно. Попрыгать на батуте, друзья.
2: Доброе утро.
6: Доброе.
2: Вас как зовут? Да.
6: Евгений.
2: Евгений, на батуте хотите попрыгать?
6: Конечно.
2: Отлично, сейчас будет такая возможность. Надо будет только угадать, что за песня. Вы играете против Виталия. Виталий второй, давайте зачитывайте.
1: Да, Виталий второй. Спасибо.
2: Царская семья.
1: Спасибо. Так, ну ладно, все, зачитываю припев. Звучит следующим образом. Давай, так, чтобы это ничего не отвлекало. Ну тут все легко. Все возможное невозможно.
2: Все ясно.
4: Я точно невозможно.
1: Абсолютно верно. Да, да.
2: Ну, молодец.
1: Молодец.
2: Молодец, конечно. Да.

0: днем, ни ночью.
1: Я вас второй раз прошу. Люди только просыпаются. Не надо их кошмарить своим пением.
2: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на.
1: Мы вас поздравляем.
0: Да.
1: Пригласительные.
0: Есть что передать?
1: Да.
3: Да, конечно. Хотел бы всем передать, чтобы у всех было сегодня такое же энергичное настроение, как у вас в студии.
0: Спасибо.
3: Всем хорошего дня.
0: Вам тоже, Виталий, желаем, да.
1: Я бы так уверен не стал говорить. Насчет настроения, да. А билеты в батутный парк достаются
0: а
1: Виталию.
0: А вот второму участнику говорим спасибо за игру. Да, вы можете тоже передать что-нибудь.
4: Да, вам привет всей моей семье, жене.
0: Спасибо, спасибо, да, звоните еще, каждое утро будем рады. Ну и Дарья, на правах рекламы.
2: Батутный парк «Небо» переезжает и готовится к открытию. Новая локация, новые высоты скоро откроются по новому адресу. Слушайте внимательно, проспект Ленина, 111А. Следите за анонсами, узнайте точную дату открытия первыми. Батутный парк «Небо», проспект Ленина, 111А. Прыгай выше.
1: Прекрасно.
0: Я вот не знаю, где тебя искать, вы знаете?
2: Прошу, ты мне ответь.
1: Вверху.
0: Вверху?
1: С батута когда.
2: Виталь, в какие города мне за тобой лететь?
5: Антихит. Подушка шоу.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
6: Телефон рекламной службы 20.

0: История одной вещи.
1: Всем доброе утро. Сегодня мы поговорим с вами о том, что вас раздражает в вашем почтовом ящике, а именно про спам. И на самом деле все началось не с компьютеров, а с еды. В 1937 году американская компания, которая выпускала мясные консервы, выпустила продукт под названием «Ветчина со специями», сокращенно «спам». И это настолько было распространено в то время, что про это даже британские комики сделали скетч, ну вот, вот смешной видеоролик, на фоне которым пели «спам, спам, спам, спам, спам, спам, спам».
2: Можно было столько раз не повторять,
1: нет, спасибо. Это нужно было повторить, потому что слово повторялось постоянно и было настолько навязчивым, что людей стало раздражать одно упоминание слова «спам». И тут случилось интересное. В 1980-х годах первые пользователи интернета заметили назойливые сообщения и провели аналогию, что эти сообщения им также надоедали и раздражали, как то навязчивое пение «спам, спам, спам, спам». И первый задокументированный спам случился 3 мая 1978 года. Работник компьютерной компании Гэри Тёрк разослал рекламу. И это было настолько массово, что люди поняли, вот это был настоящий спам. И это была первая интернет-буря возмущений. После уже спамы закрепились как рекламные услуги, компании и так далее. Но все началось с ветчины со специй.
3: Спасибо. Спам-шоу.
2: Да-да-да.
3: Вот так вот надо было называть.
2: Сначала едим, потом читаем. Я не знаю. Какой
3: сначала классный, потом доели.
2: Да-да-да.
0: Вот так. История одной вещи.

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И еще раз поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 14 градусов, днем до плюс 21, в Ясном плюс 11, днем до 22, в Ковандаке Медногорске плюс 13, днем до 21, возможны осадки, в Оренбурге плюс 12, днем до 18, возможен дождь. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ТХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: На Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников. Введен режим воздушных ограничений план-ковер. Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. 40% мужчин в Оренбурге раздражает, когда во время отпуска их женам звонят по рабочим вопросам. Такие данные получил портал по поиску работы по итогам опроса состоящих в браке жителей города. 34% относятся к этому с пониманием, а 11% спокойно. В комментариях мужчины нередко объясняли раздражение не столько нарушением семейного отдыха, сколько ревностью к работе. Москва готова продолжать переговоры по Украине, если они направлены на поиск решения, а не на выдвижение ультиматумов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью Первому каналу. По его словам, американские представители Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер в диалоге с российской стороной не требуют невозможного и не выдвигают условия, которые Москва считает несправедливыми. При этом, по оценке Лаврова, европейские страны занимают более жесткую позицию и чаще предлагают условия, которые российская сторона считает неприемлемыми. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 47 копеек, 100 тенге 19 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Сити Групп. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от Сити Групп.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Сити Групп. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
0: Жизнь.
6: Жизнь.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: 8.05 на студийных часах. Дорогие друзья, всем доброе утро. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья. Снова мы в эфире. Сегодня общаемся на тему «Звонок начальника ночью». Что вы ответите? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Да, просьба не перебивать все-таки, пожалуйста. Большое спасибо.
1: Пошел.
0: А Кристина пишет: «Доброе утро. Однажды мне позвонил начальник, спросил, будет ли у нас с ним роман». Представьте.
2: Да.
0: Да.
2: Это бывает в жизни, реально?
1: А он говорит, она говорит: это Рома, извини, мне надо бежать.
0: Да, да, да. Нет, она сказала, я сонная сказала, что да. Он думал, что я пошутила. Но на следующий день реально ходили в кино, и был роман. Был роман, в смысле, с вами? Третьим? Или что? Или у вас был роман с начальником? Да, Кристина, уточните, пожалуйста.
1: Как нам долго, интересно.
0: Как долго роман продлился, да, вот самое главное.
1: Красивый не закончился.
0: Ты меня шутя посадил в пустой вагон.
1: Да, да.
0: Это уже другая песня.
1: Тоже подходит.
0: Манит.
1: Препарат.
0: Да. А Наталья пишет: «Доброе утро. Ночью звонок, говорить сонным голосом. Алло, ваш звонок очень важен для нас». Ну, то есть начальник звонит, это ответ.
1: А ему в ответ базаришь. Конечно.
0: «Если вам нужен абонент, нажмите 5 и продлите общение на 5000. Если вы хотите, чтобы абонент вышел на работу, оплатите абоненту двойной оклад». Пип-пип-пип-пип-пип. Ну, это гудки. Сами понимаете.
2: Да, шуточное. Да.
1: Мне ответ Сергей понравился очень сильно. Так. Привет, я тоже соскучился. Ответ начальнику ночью.
0: Ну, как вариант, можно взять рабочий, да?
1: Mm-hmm.
0: Валерий пишет: «Доброе утро, Орск. Работаю на предприятии. Если начальник звонит в 2 ночи, значит, надо лететь туда срочно». О, тут серьезно, видишь, без шуток. Если звонят, значит, надо лететь.
1: Mm-hmm. Еду с Оренбурга, на трассе связь пропадает. Можно так в целом делать.
0: Лена пишет: «Привет, подушка шоу. Скажу, алло, кто это? Я сплю уже 3 часа, вы ошиблись номером». Ну, тоже как вариант один из рабочих. Наталья пишет: «Если производство непрерывное и ты сам начальник, то тебе звонят в любое время суток. Это порой невыносимо изо дня в день».
1: Но как вы хотели быть начальником?
0: Ну, начальником, да. У них все-таки труд тоже. Вот мы их постоянно, ну, так скажем, да, подкалываем немножко. А ведь будучи потом вот, я думаю, что Димка на себе еще это испытает обязательно.
1: Я и так начальник. Вот уже, да, я, да, вам он не уже, руковожу.
0: Да, он уже же начальник. Mm-hmm. Так, ну, Марат написал привет Оренбургу. Больше ничего. А, нет, еще Олег, Игорь вот написал: «В мыслях уже пишу заявление об увольнении, а вслух скажу, да, слушаю вас, что случилось. Жизнь жестока, ипотека сама себя не заплатит».
2: Тоже верно.
0: Да, а вот Олег говорит: «Возьму трубку и басом скажу, абонент временно недоступен, оставьте сообщение». Я боюсь, что после этого вас расколет сразу.
1: А он, и потом еще на английский, знаешь, переходит. The number.
0: А знает только слово the number.
1: Да, да, да.
0: Остальное.
2: Вы заметили, что все в любом случае трубку берут? Что бы там ни отвечали, все равно отвечают. Нет у нас пока сообщения, где я бы сбросил.
0: Вообще или не взял, или не сбросил.
2: Да, да.
0: Такого нет.
2: То есть все берут трубку от начальства.
0: Конечно, ну а как, все равно ты в любом случае видишь, что тебе начальник звонит, это же не просто так явно, поэтому, а если он тебе, допустим, ну, звонит не так часто, вот практически, да, и вдруг это вообще еще дополнительная такая какая-то ответственность на себя ложится, ну, значит, что-то срочное.
2: Нет,
0: но
2: видите, есть же люди, которые, это не только, кстати, молодое и новое поколение, есть и взрослое поколение, которые говорят о том, что после конца рабочего дня я телефон отключаю, я трубку не возьму. Звони, не звони,
0: не надо.
2: Я трубку не возьму.
0: Ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Звонок начальника ночью, что вы ответите? Пишите.
1: Звоните по номеру 21-137. Трубку
0: а
1: не
0: мы возьмем. Тоже, да.
2: Нет, мы-то возьмем трубку. Может быть, у вас есть какая-то история, которую вы хотите рассказать нам вот так вот.
1: Лично, да.
2: Мы без проблем возьмем трубку, послушаем ваши истории.
1: За эфиром. Да. Нет, конечно,
0: но только подарков за это не обещаем, сразу говорю.
1: Да. Смотри, какая история. Что, за лучшую историю еще что-нибудь от себя подгоним?
0: Конфетку. Конфетку.
2: А мы где ее возьмем?
0: Ну, это ваш проблем.
1: Сварим.
0: Я выкрутился, теперь ваша очередь.
2: А, ты пообещал, а я давай выкручивайся. Да. Ну, точно, начальник.
1: А что мы еще можем подарить человеку?
2: Чистушку.
1: Помимо подарков.
0: Носовой платок.
1: Виталькино внимание.
2: На самом деле у нас, во-первых, есть крутые шоперы, подушка шоу.
1: Да это понятно, я даже не про вещественные. Вещественные это очевидно. Я его не про вот такие.
0: Да, если что-то несерьезное, Дарья, что вы сразу административный ресурс включаете свой. Угу.
1: И вот кто начальник.
0: Вы и так, начальник. Вы и так, как дама
1: с бухгалтерией.
0: Да, с бухгалтерией.
2: Между прочим, это комплимент.
0: Ну.
2: Вы обращали внимание?
0: Я-то знаю, когда комплименты делают.
2: Бухгалтера всегда выглядят с иголочки.
1: Вам очень идет фраза. Даже не с бухгалтерии, знаешь, с вот этой приемной.
0: Ну ладно, ну что ты вот это? Нормально, с бухгалтерией.
1: Бухгалтерия?
0: Нормально.
1: Не, ей очень идет.
0: Не принижай.
1: Идет фраза. Обед! Куда? Вот это. Вот, это может быть.
0: Ну, может быть.
1: Да, обед, друзья, пишите.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Что было в этот день, друзья, 9 сентября? Событий очень много, давайте, так сказать, сильно не растягивать. Да. Международный день красоты сегодня. Да, ее поздравляем, только что мы ее красоту отметили.
2: Спасибо, я думаю, Дмитрия тоже надо посмотреть.
1: Это вы уж вы сами. Да, хорошо. Всероссийский день лука сегодня, друзья. Лука репчатого.
2: Я люблю лук.
1: Да, и я люблю. Честно говоря, обожаю. Вот сейчас сезонные вот эти осенние помидоры. Красно-желтые, если сделаешь вот так вот со сметаной, с луком, ну, это просто объедение.
3: Да. Да. Базару нет.
1: Перестаньте. Ну, зачем? День тестировщика в России сегодня. Человек, который, ну, понятное дело, тестирует. Да-да. В ответе за отлаженную работу вычислительной техники. Дальше. День дизайнера графика в России сегодня.
3: Поздравляем.
1: Поздравляем. Но я не совсем вот понимаю, что значит график. Дизайнер график.
3: Ну, графики. Видео какое-то.
1: Видео? Ну,
3: да.
1: Хорошо.
3: Значит, вот журнал крутится по стадионе. Да. Кто это делал?
1: Дизайнер графика.
3: Ну, хорошо. Молодец.
2: Да. Кто это?
1: 56 лет назад начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101, то есть в простонаречии копейка. До сих пор эти автомобили можно встретить на дорогах нашего города и страны в целом. Также сегодня день изобретения новых привычек. Можете что-нибудь для себя новое придумать. Всемирный день сельского хозяйства, друзья. Международный день судоку.
2: Надо иногда. Я вот сколько пыталась, у меня не получается.
1: Не получается. День прекрасного чудака.
2: Это про меня.
1: Хорошо. День утилизации батареек сегодня еще, друзья. Да, их нужно утилизировать, они вредят и здоровью, и окружающей среде. Всемирный день электромобилей еще сегодня. Международный день коробочного вина.
3: И вот еще один праздник сегодня. День бедного Виталия.
1: Бедного Виталия.
2: Да. Виталий, поздравляем.
1: Ну, да, спасибо.
3: Праздник.
1: Да. Я знал, что вы отличные коллеги. А по дням рождения, ну, друзья, давайте отметим, почти что 200 лет, но получается 198.
3: Я же говорю, день Виталия.
1: Да, почти 200 лет. Вот. Со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Да, это наш настоящий литературный символ.
3: Война и мир.
1: Да, самое первое. Ну, вспоминается. Самое первое, конечно, но у него на самом деле много произведений. Все на этом по событиям.
3: Договорились. И вы должны фразу, вот как из песни следующей говорить.
1: Какую?
3: Закончили рубрику? Так. Говорите, унеси меня.
1: Я вам что, коробочное вино? Унеси меня.
3: Нет, мы бы вас уносили.
1: Или внеси меня.
3: Внеси это перед рубрикой.

0: Реклама. Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824-01.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде сейчас в Орске плюс 14 днем до 21, в Кувандыке плюс 13 днем до 22, возможно, осадки, в Ясно плюс 11 днем до 21, в Оренбурге плюс 12 днем до плюс 18, также возможен дождь. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио. ТК.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Итак, очередной выпуск неправильных новостей в подушку шоу. 24 минуты 9 у нас на студийных часах. Житель Чехии обнаружил раненую косулю, вызвал полицию и час приглядывал за ней. Трогательно,
3: это
2: правда?
3: Очень трогательно.
4: Конечно. Косол.
3: А почему ты это сказал вот так, а не вот так?
2: А потому что косуля, как выяснилось, деревянная.
3: А потом ему никого не вызвали?
4: Лёх, ну скажи что-нибудь. Вот это вот видео.
2: Когда приехала полиция, ну, собственно, разобрались, в чем дело, сказали, мужчина, она...
3: Нет, вы молодец. Нам звонить.
2: Мужчина, вы молодец.
4: Это вы косуля.
2: Никто не спорит, но дело в том, что, да, понимаете, она деревянная. А в Малайзии владелец машины погнал...
4: Я этого чувака, кстати, в Химках видел. Деревянными косулями торгует.
2: Ну, допустимо, Дмитрий, ладно, допустимо. А в Малайзии владелец машины погнался за угонщиком, но понял, что преследует чужой автомобиль. Что происходит? В разных концах страны люди ошибаются.
4: С ума, осеннее обострение.
2: В разных концах мира, да, люди ошибаются. Один косулю принял за живую, другой погнался за машиной, а оказалось, это не его автомобиль. И каково же было удивление того водителя, которого остановили, да, и разобрались потом, как бы, в чем дело. Вот, еще одна смешная новость теперь уже из Амурской области. Там пьяный водитель застрял между сиденьями, пытаясь перелезть с водительского на пассажирское.
4: Он что, лосиха? Застрял как-то водитель между двумя сиденьями. И забрался весь.
2: Ну, вы понимаете. В общем, мужчина выпил, сел за руль, его остановили сотрудники ГИБДД. И когда в момент, то есть сотрудник подходил к машине, тот попытался перелезть с водительского на пассажирское сиденье. Но поскольку был немножко не в том состоянии,
4: застрял.
2: Он застрял. Получилось так, что он ногами остался на педалях, а телом на пассажирском сиденье. Естественно, этим себя сразу выдал, конечно же. Да.
4: Сотрудник так пальчиком так.
2: Не надо.
3: Дима,
2: что? Это чересчур. Вот такие новости.
3: Спасибо, Виталь.
4: Ладно. Послушаем мы Жели Кари. Также гороскоп у нас совсем скоро тут, через буквально 120 секунд.
3: Да,
4: Виталь, я тебя прошу.
2: Я не уйду.
4: Как вчера.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Я никуда не уходил. Я с вами, друзья. «Гороскоп» на сегодняшний день. Узнаем, что нам астрологи советуют. А Димка зачем-то полез под стол. И они, и Дарья тоже. Видимо, хотят, чтобы я один читал. Да я смогу, вы что, думаете, нет, что ли? Пожалуйста.
2: Было бы хорошо тебя проучить.
3: Ну не надо никого проучивать.
1: Не надо меня тут проучивать.
3: Вот повеселить, поднять настроение, да. Но не проучивать, Дмитрий.
1: Не дорос еще.
3: Ну-ка не ругайся на
2: Димку. В таком случае.
3: Рыбы.
1: Сегодня вам стоит заняться вопросами собственного здоровья, пожалев на это времени сейчас, потереть куда больше в будущем.
3: Водолей. Лучшим отдыхом сегодня для вас будут тихие, не предполагающие высокой степени активности развлечения.
4: Козерог. Вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но сегодня как раз лучше придерживаться собственной.
3: Стрелец.
1: Ваш творческий потенциал вырастет до такой степени, что просто перестанет в вас помещаться.
3: Скорпион. Если вы когда-нибудь засядете за написание мемуаров, этот день наверняка в них попадет, ведь сегодня вы будете на высоте.
4: Весы.
5: Чем бы вы сегодня ни занимались, время ваше зря потрачено не будет.
3: Дева.
1: Несмотря на то, что настроение сегодня будет совершенно нерабочее, не тратьте попусту драгоценное время. Это поможет очень негативно, а может негативно отразиться на вашей карьере.
3: Лев. Сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь.
4: Рак.
5: Хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям. Возможно, вам лучше бы будет, ну, побыть в оппозиции.
3: Близнецы.
1: Будет. Близнецы, сегодня вы будете несколько агрессивны, хотя сами можете этого не заметить.
3: Телец. Наибольшее удовольствие сегодня вы получите от общения с детьми или с веселыми людьми.
4: Овен.
5: Вы будете чувствовать себя помолодевшим.
3: Классно.
5: Как будто мне три.
3: Ты зачем тут сейчас бубокал?
5: Бубокал?
3: Нет, это не я. Делал так.
1: Нет, ну сегодня слово гороскопа бубудит однозначно.
5: Бубудит.
1: Бубудит.
3: Бубудит.
1: Все у вас бубудит.
3: Хорошо.
1: Хорошо.
6: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроиц, и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314 565 832 800 224.
6: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная, 53, телефон 8 3537 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: психолог отвечает.
1: И вот опять перед Ириной песня Горгона. Вот не могу.
2: Так получается.
3: Есть такой, есть, да.
4: Какая необычная сегодня у вас футболка.
3: А это я вслух не могу говорить, но если что, я поправлю. Я нашла свой способ.
2: Что написано?
3: Я нашла свой способ комментировать.
4: Ну ничего крамольного там не написано.
1: Воистину кринж, все нормально.
2: Хорошо. В принципе, это вполне иллюстрирует то, о чем мы частенько здесь беседуем.
4: Да. И вот знаете, мы часто говорим на какие-то отстраненные темы. Случилось где-то, происходит в мире, вот в стране ситуация. Но сегодня мы обращаемся к вам уже с личной просьбой. Нам нужен психолог. Дело в том, что у нас систематически, у нас мы говорим сейчас только про радиохит, про студию и наш коллектив, у нас систематически пропадает еда.
3: Еда пропадает вообще, это центр,
4: из холодильника общего
1: пользования. После смены Женьки Куликова. Странно.
4: И дело в том, что ладно, когда еда пропадает, но она и не возвращается, и люди не сознаются. То есть у нас, естественно, появляется обсуждение в общей беседе. Мы ищем виновника и говорим, ну вы хотя бы скажите.
1: Ну ты хотя бы признайся, Женя. Да.
4: Ну подожди, там, когда начинает выясняться, оказывается, что виноватых намного больше, чем один. Один хотя бы вот такой, ну, это я взял, он там спустя неделю так сознается.
3: Но у нас спустя есть неделю, то есть конфликт длится, заметьте, затяжной конфликт.
4: У нас есть люди, которые не осознаются или сознаются так вот очень сильно в узких кругах. В кулуарах, можно,
1: да,
4: так
1: Виталий
4: сказать.
2: А чего, я сознался.
4: Не, Виталий честный, если, допустим, мы ищем, Виталий такой говорит, я честно взял и ушел. Вот. Что нам делать, во-первых? Во-вторых, почему люди не сознаются
2: не,
4: сразу?
2: Вопрос, что делать неправильный, тут ничего не поделаешь. А вот почему? Ну, все-таки... Вот,
1: я ел и буду есть.
2: То есть, если шире взглянуть на тему, то есть, почему люди вот до последнего не будут сознаваться? Вот почему их вынуждены прижимать буквально к стенке, да, для того, чтобы...
3: Но на самом деле, это вот наше ожидание от того, что если говорят, что человеку 30, 20 или 40 лет, что ожидание, что он взрослый и сознательный. Да?
2: Да.
3: И что он будет держать слово, что он будет нести ответственность. У нас почему-то в голове сложилось, что если вот вырос человек, то вот он все эти качества этими качествами владеет. На самом деле нет. На самом деле это то, что вот называется воспитанием и формированием внутри семьи. С каким наполнением мы оттуда выходим. И если это не было привито, ну, честность, открытость, ответственность. Это все, ребят, по большей части навыки, а не качество личности. От природы таких людей не рождается. То есть даже животные в природе, их мама обучает, как вести себя, чтобы выжить, как взаимодействовать с другими. То есть они через игру и через любые методы это проходят. И если в семье это не реализовывалось, да, либо это игнорировалось вот этим поощрением абсолютным, как мы говорили про сыночек-корзиночек, да, и дочек ягодок, вот эта история, да, которым все позволялось, никаких границ. Это передается, да? Либо если человек копировал алгоритмы поведения, вот эта история, это не я, это все ты. Да, и либо это знаете, как практика в ближайшем окружении. То есть прийти, увидеть
1: это
3: еду,
1: не я.
3: Выбрать, что я это хочу, и съесть, закрыть свои первичные потребности. Кстати, вот это второй пункт, что ваши ценности расходятся. То есть вы считаете, что ну, для вас важна еда, для вас важно, вот мы обсуждали кофе с утра, да?
4: Очень важен.
3: Вот. А у человека, который пришел, у него нет такой ценности к частной собственности других людей. То есть он пришел, и вы ему сказали, мы семья. Он такой, мы семья, значит, я себя буду вести так, как я веду себя в своей семье. Пожалуйста, еда общая, я не должен отчитываться.
1: Отчим, бей меня.
4: Ну вот, например, Виталий часто говорит о том, что вот все, что в общем холодильнике, оно все общее. А я говорю, нет, оно личное. Вот как нам договориться?
2: Положил, значит, общее.
4: Это не общее, это личное.
1: Это вот дед в семье. Да. Это строго.
3: Самое простое, это
2: в замечательном
3: четко...
2: мультфильме, говорит, это говорит, мой бычок. Говорит, а сейчас будет общий.
3: Нет, ну, вот... это, знаете, такая национализация, да, продукта. Ты сделал, а теперь поделим. Или коллективная ответственность, да?
1: Все молоко в коллективе приватизировал.
3: Но просто самое элементарное. Конечно, без конфликта в этой ситуации не обойдется. Это про ту историю, что, ребята, конфликт это не страшно, да, а конфликты, они бывают разного уровня. И бывает, что человека до другого по-другому.

0: не достучаться. Тем более, что если он напрямую не взаимодействует, вы тут уже рассказываете про историю, что надо к стенке припереть, чтобы он заговорил. Второй аспект, это всегда должно быть визуально, наглядно подтверждаться. То есть перед тем, как холодильник откроется, как элементарно, прописать правила пользования общим холодильником.
1: Ну, это же не всегда, тоже вы понимаете, работает.
0: Ну, понятно, мы сейчас собираем в кучу действия, которые будут
1: но
0: это.
1: Как, так или иначе, надо как-то обозначить.
0: Стороны, да, это обозначить, чтобы человек понял. А с другой стороны, это превращается в определенную игру. Понимаете? То есть у людей есть ритуалы. Личные, восприятия, подтверждения отношений. И когда он забирает еду, а еда это ценная, особенно если человек, например, который принес эту еду, он очень серьезно к этому относится. Uh-huh. И есть, например, сейчас вам прям пример приведу, как это было. Из моего опыта один сотрудник забирал еду другого, потому что завидовал ему. Этот сотрудник всегда был первый, его хвалили, он показывал результат, а этот не дотягивал.
2: Так и вот он... почему ты у Димки тогда кусочек украл. Ты ему позавидовал.
0: Вот, понимаете, то есть это вот такая компенсаторная игра, можно сказать. Ну, то есть хоть что-то забрать. Вот, либо это, наоборот, назло сделать. То есть одно и то же действие, а смыслы в них бывают разные. Да, и человек может это забрать, потому что хочет, ну, подиспортить настроение. Если у человека есть, вот, ну, да, кофе нужно пить тебе с утра. Вот ты взбесила, он тебе в открытую не может сказать: Даша, там твое поведение меня как-то разозлило, давай разберемся в этом конфликте здесь сейчас.
2: Выпью я молоко, да?
0: Да, пойду, я сделаю то, что тебя больше всего злит. И он пошел, это молоко забрал, и ему стало легче в моменте, да? А потом, как признаться, что ты меня взбесила, да, и сама ситуация уже для человека может казаться глупой. Но он это делает. На самом деле мы не можем постоянно себя контролировать, и наши вот эти базовые поведения, странности, они есть у всех, и их вот так вот так проявляют. Особенно, хорошо, если вы еще и вкусно готовите.
2: А
0: да,
2: что делать? Вот, например, у нас...
1: Так дел...
2: У нас есть какой-то...
0: Да, да, холодильник открывает.
2: Ответственный воришка. У Дмитрия как-то украли еду в контейнере вместе с контейнером, но контейнер вернули через неделю помытый.
3: Вот это без как? Ничего.
0: Вот
3: без
0: на, самом ничего. На самом деле, ребят, это вот про ту историю, что скажи спасибо, я хотя бы контейнер, да, вернул. То есть человек считает, что помыть
3: вообще
0: контейнер и вернуть,
3: да,
0: это уже усилие. Но он же вернул контейнер, да?
2: Но мы до сих пор не знаем, кто.
0: Весь. Но знаете, здесь как обращение, да, к тем, кто слушает, если воришки и вот эти любители брать чужую еду, вы хотя бы приносите тоже благо в холодильник, да? А если уж вы не признаетесь, тогда можно искать альтернативные варианты.
3: Место
0: заботьтесь
3: работы
0: также об участниках. Всегда, знаете, в чем прикол? То, что вы приходите в коллектив, и вот эти роли, а есть официальные роли, которые классификации, прям кто какую роль занимает в коллективе, а есть вот неофициальные, вот такие вот. И там всегда есть человек, который берет чужую еду. Понимаете, всегда, в любом коллективе, если мы сейчас спросим, если дадут обратную связь, всегда есть тот, кто этим занимается. Вы понимаете, это специфика личности, нет идеальных взрослых людей. Вот есть вот такие вот маленькие моменты, которые, кстати, готов, не готов коллектив выдерживать или терпеть. Все зависит вот от, насколько вы сошлись по ценностям. Но посмотрите в своем ближайшем окружении. Вот я дома, да, ворую у мужа тоже вкусняшки. У нас даже есть... Но это дома, понимаете, да.
1: Конечно, да.
0: Но факт, что, допустим, если у меня украдут еду на работе, где я стрессую, да, и я испытываю голод, и я не могу сконцентрироваться, меня это так взбесит, разнесу всех. Но могу и промолчать. Если я знаю, что, например, это сделал мой коллега, с которым у меня более близкие дружеские отношения, я готова с ним поделиться, да, и так далее. Здесь вот зависит еще вот, вот этот уровень, ну, как уровень приближенности к сотруднику. Кому-то мы более лояльны, а кому-то мы более злые.
2: Так в этом-то и проблема. Мы, да, не знаем, кто, чтобы понять, мы будем более лояльны или,
0: ну,
2: более,
0: значит,
2: злые.
0: Мы еще одну табличку. Если взял, положи что-нибудь взамен. Вот так вот.
2: Ну, кстати, вот это интересная идея.
0: Ну, потому что, знаете, если никогда и не узнаете, никто и не признается, да, как, мне очень нравятся некоторые люди, они меняют взгляд. И фокус внимания, то есть не ищите причину, тогда найдите решение или компенсируйте затраты, да, и если вот берет человек, то возьмите правило, приносить на общий стол, Ну, что-то общее сделать, полку общую, которым я готов поделиться. И посмотреть.
3: Полка взаимопомощи.
0: Полка, да, полка взаимопомощи.
2: Это круто, давайте видим.
0: Нашли решение.
3: Я только бомжатник.
0: Дима уже злится. Понимаете, насколько для Димы важна еда? Не трогайте Димину еду.
1: Да я же давно никто не трогал.
2: Да, мы его такой
3: сидим. Я уже здесь цитонирую.
1: Раздули, непонятно чего.
0: Вообще, да. Ты принес что-нибудь на полку взаимопомощи?
1: Я положил. Когда-то это было один раз, я ему, так сказать, все ответил, что нужно.
3: Я не помню, что он мне, но он мне накормил вкусно потом.
2: Он не делится едой.
0: Джо не делится едой.
1: И то, это был один раз, потому что это была просто элементарная ошибка. Я не знал, что это его.
3: Я поставил. Я в контейнере поставил еду, ну как это там, условно, из трех букв заказано.
0: Подожди.
1: Да, контейнер был не домашний, а ресторанный.
3: Я просто пришел с утра, поставил, и вот как мы сидим с вами.
1: А я подумал, что это с какой-то вечеринки, видимо, ну, что-то.
3: И я ухожу с кухни сюда.
0: Стикеры на холодильник сверху поставьте и ручку, чтобы подписывать чье, если вдруг такая ситуация.
3: Нет, смешнее было то, что мы вдвоем с ним. Я иду с кухни сюда делать выход в эфир. Прихожу, мне еды нет. Я думаю, ну ты дурак совсем, нас тут двое. Он такой, ты что, твое? Я говорю, да. Вот как-то так,
4: что нет. Психолог отвечает.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Где одеться студенту? В мега

0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: В Орске плюс 17 градусов, днем до плюс 22. В Ковандыке, Медногорске плюс 16, днем до 21, возможно, осадки. В Ясном плюс 14, днем до плюс 22. В Оренбурге плюс 12, днем до плюс 18. Также возможен дождь. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
3: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио.

0: 9 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Синоптические метеостанции зафиксировали экстремальную погоду по всей России 7 сентября. Сразу несколько точек Оренбургской области попали в топ самых теплых и сухих мест страны. Абсолютным лидером по максимальной температуре воздуха стал поселок Аэропорт под Оренбургом. Там столбик термометра поднялся до 32 градусов. Это самые высокие показатели среди всех станций России в этот день. Третье место в этом же рейтинге занял Акбулак с температурой 31 градус. Сам Оренбург расположился на 6-й строчке, 7-е место занял Орск. Правительство рассматривает возможность строительства новой железнодорожной магистрали через Алтай в Китай. Об этом пишет газета «Коммерсант». Маршрут может пройти через участок российско-китайской границы между Казахстаном и Монголией и выйти в Синьцзянь-Уйгурский автономный район КНР. По данным издания, проект прорабатывают в рамках поручения президента о создании нового среднего транспортного коридора. Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России ожидается к середине сентября. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам главы ведомства, увеличение числа контактов после начала учебного года и возвращение людей к обычному режиму жизни после отпусков становится одним из факторов сезонного подъема инфекций. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 47 копеек, 100 тенге 19 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Победитель забирает все, друзья. Группа Абба с этой композицией открывает третий час подушки шоу. Всем доброе утро. 9.06 на студийных часах. В студии по-прежнему Дмитрий, Виталий и Дарья.
1: Называйте меня Володька.
0: Нет, вас мы будем звать Дмитрий. Лже-Дмитрий.
2: Ну, в крайнем случае, Михалыч.
1: Мы защитник, я этого. Кого придумать? Мадагаскарских клещей. Правозащитник.
0: Хорошо. Так, ну что, друзья, мы сегодня общаемся на тему «Звонок начальника ночью». Что вы ответите? 8-9-2-2-8-7-2-9-2-9.
1: Да иди ты!
0: И все, да. Победитель собирает. Да. Да. Ну, по части песен, опять же, вот Александр написал песни «Я Горгона», по-моему, плагиат песни «Я Ворона».
2: Мы тоже так думаем.
0: Мы замечали. Александр, да, спасибо, что и вы заметили. Юрий написал: телефон разряжен на 1%, поэтому говорю быстро. Да, что случилось? Все, сел. Ну, то есть вопрос успел задать? Да, а там что уже говорят?
1: Шикарнейшее сообщение от Евгения. Я всегда отвечаю начальнику. Я никогда не сомневался, что я незаменим.
0: Да.
2: Классно.
0: Хорошо, молодец.
2: Правда, классно, да.
0: Молодец. Миша пишет, что представлюсь диспетчером такси и спрошу, куда подаем машину, шеф. Классно. Мне вот тоже вот это понравилось сообщение.
1: Альфред пишет, видимо, бэтменский.
0: Альфред?
1: Ну, бэтменский.
0: Да-да. А, ну куда машину?
1: Да-да-да.
0: Ну, понятно. Ваш юмор все витиеватее становится, Дмитрий. С первого раза
2: надо объяснять,
0: ничего не
2: вам
0: поймешь.
2: Шутки.
0: Да,
1: я бы вам вообще фамилию заменил на Виталий Витиеватый.
0: Витиеватый? Mm-hmm. Нет, это вам тогда вот тут больше подходит.
1: Дмитрий.
0: Это не мне.
1: Михалыч Витиеватый.
0: Да, да. Дмитрий, Дмитрий накрученный.
1: Дмитрий Верченый.
2: Да.
0: Да-да-да. Так, Алина вот еще написала: ничего не скажу, просто переверну телефон экраном вниз. Да, то есть не вижу, и значит ничего не было. Так, что вы, Дарья, там прочитаете нам, а то интригуете выражением своего лица.
2: А вы следите за моим лицом?
0: Конечно.
2: Приятно.
0: Сегодня же день красоты.
1: Так, за ним же кто-то должен следить.
2: Ну, а то я что-то совсем его запустила. Пусть вы следите. Так вот, пишет нам Екатерина: доброе утро, подушечки. Если начальник мне позвонит ночью, я не возьму трубку. Но только потому, что у меня телефон стоит на бесшумном. Но когда проснусь в 6 утра, обязательно перезвоню.
0: Вот видите, какой обязательный.
1: Когда он
0: человек.
1: Уже спит. Вот это превосходная ответка, слушайте. Если он ночью не спал, значит, он спит утром. Звонишь. Че хотели?
0: Что вы хотели, да.
1: Алло! Вы так тебе громко, очень неприятно.
0: Ты что, с ума зашла?
1: Да, да.
0: 6 утра.
1: Ой, а вы что спите?
2: Так, а вот как вам сообщение от Натальи? А все мы знаем, что начальство звонит просто потому, что... Неправильно. Все мы знаем, что начальство не будет звонить, потому что скучает или хочет премию дать. Обязательно надо выйти за какую-нибудь Соню, которая проспала, со словами «без себя никак, работа встанет».
1: За какого-нибудь Женю.
2: А когда полный штат, ты не такой важный, вообще можешь уходить в любое время.
1: Ну да, все правильно.
0: Да, ну то есть, ну, действительно, если он...
1: Как часто много... вам кто-то звонил и такой... Блин, какой ты молодец.
0: Да,
1: привет.
0: Кстати.
1: Можешь не выходить или еще.
0: Нет, да даже вообще просто вот просто звонок, и тебе говорят: ты классный работник.
1: Как дела, чувак? Да.
2: Ну, кстати, мне такого не было, ни разу звонка.
1: Если звонок, то ты че, урод?
0: А ты подспудно начинаешь беспокоиться, а в чем дело?
2: Что, а да, что случилось?
0: Что такое? Да тебе говорят: да нет, ты просто классный сотрудник, все, я ничего больше лишнего не буду
1: молодец.
0: Говорить.
1: Да.
2: Ну, просто так начальство точно не говорит. Я каждый раз, когда я вижу вот либо начальника, либо уже прям шефа вот на телефоне, вот мне страшно.
1: Но.
2: Мне кажется, что-то случилось.
1: Если два раза в год приходят, они по хорошему поводу. На окончание сезона.
0: На Новый год.
1: Вот это любимые...
0: Без вопросов.
1: Визиты.
2: А бывает такое, что вот, например, начальство тебя просто ищет, но что-то случилось, надо подняться, а ты уже настроил себя на то, что, наоборот, какая-то трагичная ситуация.
0: А вы помните, так и бывает.
1: Вы помните, как нас вызывали заранее на одну встречу? Сказали: готовьтесь. Мы все пришли, собрались. А нам сказали: Я вас звал? Я уже не помню.
2: А что я хотел сказать?
0: По какому вопросу?
1: Это было весело.
0: А мы уже там надумали, черти что.
2: Да, мы уже все седые пришли.
1: Ну, Виталий такой был.
2: Виталий таким стал.
0: 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, друзья. Начальник звонит ночью. Что вы ответите? Вот такая тема сегодня. В концовке сейчас, как всегда, подведем итоги. Подарим кофе от Кофе Лайк за самое понравившееся сообщение.
1: В 60. Ладно, давайте.
0: В 60.
1: Пойдем зумер присыпать.
0: Понрави в 60. Шеся. Во.
1: Чисто это. Зашипящий отвечает нашим коллективе человек. Боб Синклар, Альберт Брайт, прогноз погоды и елка.
3: Высшее качество.

0: Реклама. Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Кафе «Новый

0: в будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет П. Абрамян, Сивада Карленович, Угрэн, П. 318-565-800-033-846.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
1: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В Орске плюс 17, днем до 22. В Кувандаке-Медногорске плюс 16, днем до 21. Возможно, осадки. В Ясном плюс 14, днем до плюс 22. В Оренбурге плюс 12, днем до плюс 18. Также возможен дождь. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: «Рубиновая лихорадка».
1: Итак, друзья, бензиновая лихорадка 21-137, код города 3537. Как всегда, нам нужен участник прямо сейчас, который, возможно, станет обладателем 20 литров бензина от заправки «Новый поток». Да, я все знаю, Дарья, прекрасно.
2: Ну, хорошо.
1: Перехватите инициативу, а я пошел. Я пошел. Включать.
2: Проектировать наш эфир. Проектировщик эфира ушел. Мы напоминаем, что у вас есть возможность выиграть 20 литров бензина, но может быть и не 20, все зависит от фортуны.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
4: Алексей.
2: Алексей, чем занимаетесь этим утром?
4: Работаем.
2: Уже работаете?
4: Конечно.
2: И вы нашли минуточку, чтобы дозвониться до нас. Хорошо, мы тогда не будем отнимать...
1: Каждый раз уже работаете? Ага. Время к 10 уже идет.
2: Слушайте, знаете, многие...
1: В рабочем городе.
2: Многие задаются вопросом, а что вы работаете с 7, потому что многие выходят в 10 утра на работу, поэтому меня это удивляет.
3: Ла-ла-ла-ла. Да. Итак, сколько раз...
1: Человек согласен.
2: Прекратите поддерживать мужчин. Меня хоть кто-то будет поддерживать.
3: Сколько
2: в этом шоу?
3: Раз вращаем, Алексей?
4: 4.
3: 4. Отлично. Мы желаем вам удачи. Так, давайте, Виталий. 18 литров пропускаем, к сожалению, с первой попытки. Дальше 19 литров пропускаем. Так, тем интереснее. Провал. И вот четвертая попытка все определит. И 16!
1: Близко к 18-19, главное самое. Да. Да. А мы вас поздравляем, правда, 16 литров, отличный результат. Провал, главное, что мы проскользнули, да, его не выпал, удачно. Да.
4: Удачно.
1: Так что с обладанием вами 16 литров бензина еще раз поздравляем.
3: Да, поздравляем.
1: Спасибо. Есть ли что передать кому?
4: Ну, привет всем сотрудникам, ну и всех, кто узнал.
1: Спасибо большое вам.
3: Спасибо, Алексей, да, трубочку не кладите. Что вы?
2: Алексей, а вы начальник? Вы передаете привет сотрудникам?
4: Нет, бригадир.
2: Ну, все равно начальник.
1: Почти, да.
2: Скажите, а вы звоните своим сотрудникам ночью, например?
4: Нет.
3: Нет, да.
2: Классный начальник. Поддерживаем, спасибо.
1: Они мне звонят. И очень лаконичный.
2: Да. Нет, и все.
3: Да, это приятно, я думаю, поэтому они вам тоже привет передадут.

АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина. Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Итак, друзья, 29 минут 9 на студийных часах и очередной выпуск неправильных новостей. Водитель заговорил на неведомом языке после массового ДТП в Тулуне. Представляете, это в Иркутской области. Один из участников ДТП пытался убедить полицейских, что он иностранец, выдавая в ответ на простые вопросы просто тарабарщину.
3: I don't know.
2: То есть это... Ну, как говорится, это не явление было, да, после шокового состояния какое-то. Такое бывает, случается, действительно, uh-huh. Есть масса примеров. Он просто таким образом решил скрыть, что мы выпьем, чтобы...
4: Я иностранец.
2: Да, примерно так. Но его очень быстро раскололи, когда он, да, пытался отвечать какой-то...
3: Я не местный.
2: Да.
4: Кто это?
2: Не понимаю. Что вы говорите? Так, что еще? Пенсионерка из Твери ударила зятя деревянным карнизом.
4: Видимо, он его не прикрутил.
2: Сразу почему-то вспоминается фильм под названием «Дайте жалобную книгу», категория 6+. Там фраза от Евгения Моргунова звучит: «А он меня карнизом!» Да.
3: Было забавно.
2: Да, 60-летняя жительница Твери теперь, да, будет отвечать за то, что ударил 40-летнего мужчину.
4: А он пожаловался, что ли?
3: Заявление написал.
2: Конечно. Ну, как всегда это бывает, совместное употребление алкоголя, естественно, дошло до какой-то точки.
3: Дошло до карниза.
2: Дошло, а потом дошло сначала до точки, потом дошло до карниза. Вот он обратился в больницу с ушибом, а вы знаете, что там фиксируются, да,
3: физические
2: побои, они автоматически, в общем-то, делают. Он, кстати, мог и не жаловаться, но в любом случае в органы заявление поступило.
3: Это же Лариска карниз теперь его называют. А почему карниз?
2: Я не знаю.
3: А вот потому.
2: Да. Вот. И что еще? Фура с надписью «Все в порядке» снесла забор и въехала в баню в Пермской Добрянке.
3: Да.
2: Все в порядке.
4: Такие вот новости.
2: Так и должно быть, да. Вот так, такие бар. Новости.
3: И говорят, ты что делаешь? Закрой дверь. Бар выпусти. Ну хорошо. Ладно, музычку послушаем и к игре перейдем. Там что было раньше?
5: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
3: В крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
4: Макс!
5: Макс!
4: Макс!
5: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 2021.

0: Кто-то сказал?
1: Оп.
0: Оп, ладно. А, оп, настало время еще поиграть. У нас есть подарки. 4 билета на аттракционы в Центральный парк культуры и отдыха, а также уже заготовлены 5 пар.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Сергей.
1: Сергей, вы какой-то напряженный.
3: Да.
2: Да нет, нормальный.
1: Нормальный.
0: Вот сейчас нормальный.
1: Вот. Хорошо, Сергей, сейчас будем задавать вам вопросы в течение 45 секунд. Надо будет ответить, что было раньше, и забрать заслуженные 4 билета. Эта игрушка, пожалуй, самая сложная у нас.
3: Да,
1: да, поэтому мы вам...
3: И, можно сказать, интеллектуальная.
1: Да, мы вам верим, желаем
0: и
1: удачи.
0: И дали не тому человеку эту рубрику вести,
1: да,
0: по-моему.
1: Да, Дарья. Ладно, итак, Дарья, ждем от вас интересных вопросов. 3, 2, 1. Поехали.
0: Что было раньше, лифт или эскалатор?
2: Лифт.
0: Верно. Что было раньше, метро или автомобиль?
2: Автомобиль.
0: Неверно. Что было раньше, пылесос или тостер?
2: Пылесос.
0: Верно. Что было раньше, электрический холодильник или электрический фен?
2: Электрический холодильник.
0: Верно. Что появилось раньше, зажигалка или спички?
2: Спички.
0: Неверно.
3: Кремешок-то это, как говорится, кремень об этот терли. Это уже была, считай, первая зажигалка.
1: Понятно. О чем, может быть?
0: При том, что мы уже говорили это, мы проговаривали.
3: Вы еще и повторяетесь?
0: Да, иногда да.
1: А дополнительный вопросик, может? 3-2 просто,
3: ну,
1: так,
3: да.
1: И пограничный.
0: Ну, хорошо.
1: Да.
0: Что появилось раньше, джинсы или кеды?
3: Ну, кеды. Очевидно. Ну, Сергей,
0: нет.
3: Ну как?
1: А что сказали?
3: Кеды.
1: Кеды?
3: Ага. Ну, в джинсах еще пастухи же это, пасли скот.
0: Фермеры.
3: Да.
2: Ну ладно, хорошо, приятно было поиграть.
3: А кеды они...
0: Нам тоже приятно, что вы нам звоните, поэтому да. Не отчаивайтесь, звоните нам еще.
2: Спасибо.
0: А сейчас самое время передать кому-то свои приятные слова, пожелания, поздравления,
2: ну,
0: привет.
2: Привет всем радиослушателям, вам, конечно, вашей радиостанции замечательной. Всем всего хорошего, всего доброго.
1: Спасибо. Спасибо, удачи, да, вам хорошего дня. Приятный человек. Да.
3: Да.
1: Да.
3: А нам в основном приятные только и звонят.
1: Да, неприятные работают.
3: Да. Это точно.
1: Давай, читай на правах рекламы.
0: Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений продолжает работать. На улице осень, но в душе лето и время кататься на аттракционы, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много интересного. Режим работы парка понедельник 16:00 до 23:00, со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением 0+. We'll be right back.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Фред всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло Туру 4 штуки, 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Туру Clean and White 4 штуки, 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Итак, о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 17 днем до 21. В Кувандыке плюс 16 днем до 19. Возможен дождь. В Ясном плюс 16 днем до 22. Также в Оренбурге плюс 13 днем до плюс 17. Возможны осадки. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: Подушка шоу.
1: Ну что ж, друзья, завершается сегодняшний эфир и разговор на тему «Ночью вам звонит начальник». Что вы ответите? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам еще написали к этому часу? Давайте почитаем, пожалуйста, Дарья.
2: Ого!
3: Вы сразу так доверили мне?
4: Сегодня уже среда, пишет Ленчик. Доброе утро, подушки. Я возьму трубку обязательно, поговорю и потом обязательно пожелаю спокойной ночи. Он у нас очень хороший директор, а еще он у меня сосед по даче.
1: Неплохо.
4: Огурцов займите.
1: Да-да, помидорчиков. Рая пишет: доброе утро. Я честно скажу, у меня завтра смена с 8 утра. Давайте я вам в 8:05 перезвоню.
4: Ну, прикольно.
1: Да, молодец.
3: Так, вот пишет нам еще Александр. Начальник, в такое время вы либо с гениальной идеей, либо случайно нажали кнопку. Надеюсь, это второе. Шучу. Слушаю.
1: Все лояльно как-то в основном, да?
4: Александр говорит, если начальник звонит в час ночи, мой ответ, ну там какое-то матное слово, и потом, ой, я это вслух сказал.
1: Типа ошибся.
4: Да.
1: Лилия пишет: доброе утро. О, великий и ужасный, ты зачем в такое время звонишь? Проверить, не сбежала ли я в отпуск? Я готова, можешь начинать. Неплохо тоже, да. Что-то еще там где-то
4: осталось. В рот мне ноги. Да-да, Виктор Иванович, говорит Сергей.
1: Прекратите.
3: Так, ну вот Алина написала...
4: сообщение.
3: Алина написала: ничего не скажу, просто переверну телефоном экраном вниз.
1: Александр пишет: начальник, в такое время вы либо с гениальной идеей, либо случайно нажали кнопку. А, это был, да, уже? Все, спасибо.
3: Но мы как культурные не стали тебя перебивать.
1: Ну, вообще-то надо ставить отметочки, да.
3: Вообще-то ставлю.
1: Там не было.
3: Но ты не видишь, это не значит, что я их не поставила.
1: Да. Так, что, все?
4: Ты виноват.
1: Да нет, конечно.
4: В любом случае.
1: Не я виноват, не было. Нету отметки. Где? Нет ничего.
3: Есть отметки. Вот открой и посмотри. Во, видел?
4: Какие
3: вы
4: оба неприятные.
1: Смотри. Нет, ты посмотри. У меня нету.
4: Обнови.
1: Ну зачем я буду обновлять?
3: В смысле? Действительно. Вот.
1: Нету? Все.
3: Мы нашли камень преткновения. Виталий не хочет обновлять.
4: У него регенерация слабенькая.
1: По жизни. Ну ладно.
4: Вообще, да. Любимая игра Виталия, мне кажется, до сих пор должна быть это.
0: Какой ты овощ?
1: Да.
4: Ладно.
1: Давайте.
4: Кого выбирать-то будем?
1: Выберем что-то. Но сегодня мне очень понравилось вот сообщение Дима зачитывал. Какое-то такое симпатичное.
4: От Евгения. То, что я знаю, что я незаменимый.
3: А, да. Вот мне тоже, кстати, оно понравилось.
4: Евгений красавчик. Он в Максе написал. Надо ли Евгению писать в ответ?
3: Конечно.
4: Да, Евгений, продублируйте, пожалуйста, твой номер телефона, мы вам напишем и вручим кофе от кофе лайка. Я всегда отвечаю начальнику, он говорит, никогда не сомневался, что я незаменимый.
1: Да, ну и вот это чувство уверенности растет в вас, и производительность от этого становится больше.
4: Да. Когда Евгений еще это, начальник наверняка на работе встречает. Let's get ready
0: to rumble! Работник месяца!
1: Да.
3: Евгений!
1: А может и года.
4: Да, и кофе лайк ему, и в портрет на стену.
1: И штраф.
4: Что-то без смен.
3: Ты можешь быть не негативным?
1: Я просто жизнь немножко понял.
4: На правах рекламы, Дарья.
3: Свежий аромат молотых зерен, неповторимые вкусы, бодрость на весь день. Все это кофе лайк. На адреса город Орск, проспект Ленина, 25. Проспект Мира, 15. Пацаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность. Проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
1: Спасибо большое всем, друзья, за участие в сегодняшней беседе. Всем хорошей среды сегодня до завтра, до 7 утра. Завтра четверг у нас уже. Середина рабочей недели
3: завтра
1: сегодня.
3: Завтра и четверг, и дождичек возможно.
1: Возможно, кстати, да.
3: Но так вы не расстраивайтесь.
1: Мы после дождичка в четверг.
3: Или до дождичка.
1: Или до дождика встретимся, да.
3: Но в любом случае мы будем здесь с 7 до 10 завтра в таком же составе. Дима, Виталя и Даша.
4: И я, Володька.
1: Всем пока.
3: Пока.

0: Австралия. 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске продолжается подготовка образовательных учреждений к предстоящему отопительному сезону. Проверка систем отопления в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования вышла на завершающий этап, сообщил глава Орска Артем Воробьев. На сегодняшний

0: день опрессовку провели в 120 из 134 зданий, это почти 90%. Выявленные во время проверки неполадки устраняли сразу. На оставшихся объектах работы еще продолжаются. Паспорта готовности к зиме уже получили 72 учреждения. В советские районы Сутурска поступил иск от Министерства строительства Оренбургской области. Ведомство требует взыскать с жителя региона почти 1,5 миллиона рублей излишне выплаченные средства на ремонт жилья после паводка. Размер компенсации рассчитывали по ставке 9 тысяч рублей за квадратный метр. В одном из случаев в Орске при начислении ошибочно учли лишнюю площадь и неверно определили долю собственника. Переплата составила почти 3 миллиона рублей. После претензий ответчик вернул почти 1,5 миллиона. 70% офисных сотрудников продолжают работать, даже когда плохо себя чувствуют. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Чаще всего к врачу не доходят из-за плотного рабочего графика. Такую причину назвали 38% опрошенных. Еще третье мешают срочные дела, а каждому пятому неудобное время записи. Откладывают и плановые обследования. Почти половина участников исследований делали это несколько раз в год или постоянно. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 47 копеек, 100 тенге 19 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: 10:05. Самое время, мне кажется, объявить о том, что трудимся, пашем. Середина рабочей недели, экватор. Дальше, ближе к выходным, и будет приятнее отправляться на работу, зная, что это последние денечки на неделю будут. Ну и музыка, подпитываемся. Все базово, Маршмеллоу, Жасмин, капли лета. Еще одна, знаете, напоследок так, наверное, нам. Хотя погода уже, ну, осенняя достаточно. Ценим и любим то, что имеем. Вместе с «Смотри радио».
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Капля на ладонь попала. 9 сентября, среда. Что у нас интересненького в календаре? Ну вот, Международный день красоты, например. Так что поздравляйте там людей, которые вот улыбнутся и теплее на душе станет. Так, Всероссийский день лука репчатого. Далее у нас Всемирный день сельского хозяйства. Вот тут тоже можно поздравить. День прекрасного чудака. Ну, отметьте там. Международный день судоку для тех, кто увлекается. Еще у нас день тестировщика программного обеспечения, Всемирный день электромобилей владельцев, поздравьте. День у нас международный коробочного вина, такой существует, ну, употребление алкоголя вредит вашему здоровью. День дизайнера графика, отмечаем вас, и из границы к нам пришел день стейка с черным перцем, вкусняшка такая. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru. Слушаем Газо Бразерс.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, астрология для тебя. Начнем с Овна.
2: Овен.
1: Сегодня вы будете чувствовать себя помолодевшим. Главная задача при этом – окончательно не впасть в детство.
2: Телец.
1: Этот день вам будет трудно провести спокойно, а глядеть себя с пристрастием.
2: Близнецы.
1: Сегодня вы будете несколько агрессивны, хотя сами можете этого даже и не заметить.
2: Рак.
1: Хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям.
2: Лев.
1: Сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь.
2: Дева.
1: Несмотря на то, что настроение сегодня будет совершенно нерабочее, не тратьте попусту драгоценное время.
2: Весы.
1: Чем бы вы сегодня ни занимались, время ваше зря потрачено не будет.
2: Скорпион.
1: Если вы когда-нибудь засядете за написание мемуаров, то этот день наверняка в них попадет.
2: Стрелец.
1: Ваш творческий потенциал вырастет до такой степени, что просто перестанет вообще у вас помещаться. Так вот, хольте его.
2: Козерог.
1: Вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но сегодня как раз лучше придерживаться собственного мнения.
2: Водолей.
1: Лучшим отдыхом сегодня для вас будут тихие, не предполагающие высокой степени активности развлечения.
2: Рыбы.
1: Вам стоит заняться вопросами собственного здоровья. Пожалев на это времени, вы потратите куда больше в будущем.
2: Рыбы.
1: Вот так. Дальше, что у нас тут интересного? Например, Джару и Ханза, послушаем мы Animal и послушаем Дим Билана.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: на все времена.
1: Итак, Ain't No Other Man. Не один мужчина с английского. Первый сингл американской певицы Кристины Агилеры из ее пятого студийного 2006 года. Песня стала обладателем премии Грэмми за лучший женский поп-вокал.

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер – батутный парк «Небо».
4: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Кафе «Новый Уральск».

0: то Брайан и Пэт 318-565-800-033-846.
1: Макс.
0: Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: На Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургская область оказалась в числе регионов России, над которыми минувшей ночью работали силы противовоздушной обороны. По данным Минобороны Российской Федерации, в период с 20.00 8 сентября до 8 утра 9 сентября над несколькими регионами страны, а также над акваторией Черного моря, были перехвачены и уничтожены 596 беспилотных летательных аппаратов. При этом в опубликованном сообщении не уточняется, сколько именно беспилотников было сбито над территорией нашей региона. 9 сентября в Орске временно отключили холодное водоснабжение на нескольких улицах. Причина ремонтной работы в районе дома номер 4 на улице Карла Маркса. Под отключение попали улица Степана Разина, Льва Толстого, Радищева и Декабристов. Завершить ремонт планируют до 17.00. Цены на картофель снизились в августе в России больше, чем на какой-либо другой продукт. Об этом информирует Роспродсоюз. Всего за месяц они упали на 16,5%. К концу августа средняя стоимость картофеля составила 59 рублей за килограмм.

0: июле наибольшее снижение стоимости показали сливочное масло, свинина и рис. В Росстате отмечают, что ряд товаров может подешеветь в Российской Федерации из-за сильного рубля и увеличения предложения. Далее информация о курсе валюты. Доллар 86 рублей 47 копеек, 100 тенге 19 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
4: Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Итак, очередной час вот стартовал, пролетел вот с предыдущего выхода такого ровно 60 минут прошло, и мы вам как кукушки тут сообщаем. Минус вот это время из рабочего. Оно пролетело, дальше идем в том же ритме, а может даже и набираем обороты. Такие ходы услышим, также гости из будущего, Джонни, Федук и Полина. Все это здесь на 103.7.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Газовик. Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
1: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день. Плохое настроение. А тут... она. Я не знал, как подойти к ней, как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Воснецова, 21.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: хит на все времена.
1: Эй, йоу, Technology, четвертый сингл 50 Cent'а с его третьего студийного альбома. Эта песня при участии, кстати, Джастина Тимберлейка с вокалом Тимбаленда. Топ 100 мирового рейтинга 2007-го.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло Дуру 4 штуки, 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки, 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афиша».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну, замечательно просто. Вот американский миллионер Брайан Джонсон заявил, что инопланетяне с трудом отличили бы его от 18-летнего юноши. В общем, он заявил, что его организм по большинству показателей соответствует более молодому возрасту, и он похвастался перед ними в статье эрекции. Ну, заголовок соответствующий. Одержимый молодостью миллионер похвастался, значит, этим перед инопланетянами. Ну, в общем, похвастайтесь вы перед нами чем, друзья, инопланетяне не надо. Вот давайте возьмем мировое сообщество, портал смотри.радио. Хвалитесь тем, что у вас хорошего произошло. Мы поддержим вас. Ну и добавим вам какой-нибудь такой вкусной инопланетной музыки. Holy Flames новинка у нас, ну, на нашем радио. Также Diplo и LJ скоро.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
5: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.

0: Далее. Полдень. Это радио. Хит. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В ночь на 9 сентября на дороге между поселками Никель и Вокзальный в Орске произошло смертельное ДТП. Погиб 23-летний водитель Toyota Corolla. По предварительным данным госавтоинспекции, 22-летний водитель Hyundai во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota. От полученных травм водитель Toyota скончался на месте происшествия. Прибывшие медики не смогли его спасти. Водитель Hyundai выжил, но получил травмы и был госпитализирован в одну из городских больниц Орска. 40% мужчин в Оренбурге раздражает, когда во время отпуска их женам звонят по рабочим вопросам. Такие данные получил портал по поиску работы по итогам опроса состоящих в браке жителей города. 34% относятся к этому с пониманием, а 11% спокойно. В комментариях мужчины нередко объясняли раздражение не столько нарушением семейного отдыха, сколько ревностью к работе. Москва готова продолжать переговоры по Украине, если они направлены на поиск решения, а не на выдвижение ультиматумов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью Первому каналу. По его словам, американские представители Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер в диалоге с российской стороной не требуют невозможного и не выдвигают условий, которые Москва считает несправедливыми. При этом, по оценке Лаврова, европейские страны занимают более жесткую позицию и чаще предлагают условия, которые российская сторона считает неприемлемыми. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 47 копеек, 100 тенге 19 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина.

0: Работала менеджером по уборке помещений.
1: Я, Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
2: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
3: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: Каждый.

0: друзья, Женя Куликов здесь, и до 18.00 буду в твоих ушах и в твоих глазах. Поэтому давайте заводить музыкальную машину. Будет интересно, будет музыкально, будет круто.
1: Смотри, смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Слушай меня.
1: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Да, друзья, это Киногуд и Виталий Морозов. Привет.
2: Привет, Евгений, всем здравствуйте, друзья. Сегодня мы с вами посмотрим на картину «Паранойя». Только 2007 года, потому что есть с таким же названием, но 2013 года.
1: Ну, это триллер или что?
2: Это и то триллеры. В принципе,
1: вот она пришла.
2: С другой стороны, в общем-то, вы, наверное, в этом случае ничего не потеряете.
1: Ну, если не посмотрю, ничего.
2: Потому что кино нулевых, когда называли его плохим, сегодня оно смотрится вполне хорошо. Честно говоря. После того, что мы увидели в 20-х, да, ты смотришь на нулевые и практически каждое кино.
1: Там и комедии.
2: Ну, конечно, там были действительно очень плохие фильмы. Но в среднем.
1: Он так и назывался очень.
2: Да, когда ты смотришь и думаешь, да слушай, неплохое кино снимали на самом деле.
1: Вот, так что если вдруг. Супер этих
2: эффектов и прочего, да. Единственное, это, конечно, отличается очень сильно. Картинка все-таки в нулевых там пытались уже использовать какие-то современные новые технологии и так далее. Вот, и это было очень заметно, когда первые шаги в графике делались, и манера съемки, она была в основном такая клиповая, там же MTV тоже такое очень сильное влияние оказывал, и прочие музыкальные каналы, и эти тренды, и все прочее.
1: Каждый хотел выпрыгнуть из штанов.
2: Гладкую картинку, да, пытались сделать.
1: Но получалось. В общем,
2: получалось нормально. И вот еще раз вернемся к паранойи, то есть если вы наткнетесь на фильм 13-го
1: года... Если вы наткнетесь на паранойю...
2: То, в общем-то, 0-3. Я думаю, что тоже ничего не потеряете. Но мы все-таки говорим о фильме 2007 года. Там старшеклассники, находящиеся, один из них под домашним арестом, он выслеживает маньяка из окна с помощью бинокля. В общем-то, кстати, вся завязка сюжета, ничего сложного там
1: просто
2: на самом деле нет.
1: Просто выслеживает и все.
2: Это был такой, знаешь, это, можно сказать, вольный ремейк фильма «Окно во двор», достаточно знаменитого триллера Альфреда Хичкока 1954 года. Но, как вот заметил один из западных критиков, очень метко, значит, «Окно во двор» — это фильм со взрослыми и для взрослых, а вот «Паранойя» — это фильм с подростками и, в общем-то, для подростков.
1: Для зумеров.
2: Но это достаточно сложно с этим не согласиться, потому что действительно резко, так сказать, снизили возраст участников всей этой истории, а сама завязка и ее прохождение из этой истории, оно
1: таким же получилось. То есть он в бинокль увидел что-то.
2: В общем, получилось так, что молодой человек играет, его здесь, кстати, совсем молодой Шайа Лабаф, актер. А молодой человек, в общем, он сильным бунтарем не был, но так случилось, что в школе у него возник конфликт, его посадили под домашний арест, но перед этим был еще один конфликт, и, в общем, ему сказали, сиди дома. Да, как бы, вроде бы предпосылок...
1: Ну, хороший мальчик.
2: Предпосылок не было, да.
1: Ну, да, вот и соседи, говорит, хорошие.
2: Но там, знаешь, вот эти ситуации показаны так, будто парень-то не виноват, на самом деле, а его вот так вот вынудили, тем более, ну, все-таки гормоны, эмоции, он молодой еще совсем и не сдержанный.
1: Играя гормон.
2: Не сдержанный, да, абсолютно верно. И он оказывается под домашним арестом. Вроде бы все в порядке, потому что у него есть телевизор, приставка, ну, в общем-то, можно время проводить.
1: Ну, 2007 как бы ничего такого прямо нет.
2: Да, периодически друг его посещает, а они общаются, но мама очень недовольна подростком, ну, именно тем, что он постоянно смотрит телевизор, играет в игры, она ему запрещает делать и это. Ну, несколько там довольно сложные перипетии.
1: На бинокль смотри,
2: скандалят, конечно, да. И ему ничего не остается, как взять в руки бинокль, просто больше нечем заняться. Он смотрит в окно и наблюдает за семьей, которая, как кажется, совсем недавно переехала. И просто там была молодая девушка, она ему понравилась, он в основном за ней наблюдал. Но потом его внимание переключается на отца семейства, и вдруг он начинает подозревать, что тот маньяк, который охотится за людьми. И вроде бы все подозрения, как ему кажется, да, они именно соединяются вот, да, в этом
1: персонаже. А на самом деле ничего там нет, да?
2: Ну, что было на самом деле, лучше посмотреть в самом фильме. До конца, да, карты не хочется раскрывать, все-таки был маньяк или не был.
1: Может, этот, как воображение.
2: Дождитесь финала фильма, и там все на самом деле, все очень четко будет разложено по полкам, все расскажут, был ли или не был.
1: Ну, сказали, можно
2: казалось
1: смотреть.
2: Казалось бы, не казалось, да.
1: Уж говорить.
2: Вполне, знаешь, такое кино, которое сейчас принято называть фильмом на вечер, мне кажется, если с ним провести вот этот самый вечер, то, так скажем,
1: какой-то обиды
2: за то, что за зря потраченное время.
1: Ну, такой, кажется, ровненький, нормальный
2: фильм. Ровненький, да, нормальный фильм с хорошей актерской игрой. Шайа Лабаф все-таки человек талантливый. Ну, правда, в последнее время как-то не очень ему везет, но тогда у него...
1: Стареет.
2: Да, тогда у него случились и «Трансформеры», соответственно, он играл там в главной роли. И, кстати, потом он снялся еще у режиссера «Паранойи» Диджей Каруза. Был фильм такой, сейчас скажем, «На крючке», в 2008, в следующем году буквально он снимался. Тоже такой параноидальный триллер. Там Шайа Лабаф, он уже бегает от правительственных агентов, насколько я понимаю, тоже...
1: досмотрелся.
2: Заподозрив, ну, какой-то заговор там, ну, или что-то такое. Так я вот...
1: Нет,
2: так,
1: правильно, его мать запирала.
2: Не помню точно, да.
1: Фильме, да.
2: Вот, так что вот такое кино, «Паранойя», 2007 год, приятный фильм, с которым можно скоротать вечерок.
1: «Паранойя», приятно.
2: Категория 18+.
1: Обязательно. Кстати. Посмотрим, да. А может, не посмотрим. В общем, спасибо большое.
2: Вам спасибо.
1: Давайте, очень интересно.
2: Хорошо.
1: Спасибо.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.
1: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: друзья, вот сосед один, сейчас расскажу историю. В общем, он не просил, а не ходил в ЖКО. Соседи, в общем, у него буйные были. В общем, житель столицы устал бороться с шумными соседями сверху. Решил действовать методом клин-клином. Он не вызвал полицию, начал читать стихи Маяковского. Я достаю из широких штанин слуховой аппарат на полную громкость ровно в 3 часа ночи. Соседи не выдержали поэтического натиска, вызвали участкового, который, придя на вызов, сам зачитал рапорт в рифму. Инцидент исчерпан, соседи как бы поклялись купить ковры, а пенсионеру предложили место в местном драм-кружке. Ну, в общем, помирились, и все нормально. Ну, молодец! Вот Маяковский, так сказать, это такой вот молодец. Вот, поэтому, друзья, мы, если у вас соседи буйные, вы врубайте «Смотри радио», и мы вам сделаем хорошее настроение. Это правда. Поехали далее.
1: Пусть этот день принесет радость. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома «Make Sense» 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант «Кьюмен невидимый» 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио.
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: На Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Синоптические метеостанции зафиксировали экстремальную погоду по всей России 7 сентября. Сразу несколько точек Оренбургской области попали в топ самых теплых и сухих мест страны. Абсолютным лидером по максимальной температуре воздуха стал поселок Аэропорт под Оренбургом. Там столбик термометра поднялся до 32 градусов. Это самый высокий показатель среди всех станций России в этот день. Третье место в этом же рейтинге занял Акбулак с температурой 31 градус. Сам Оренбург расположился на шестой строчке, а седьмое место занял Орск. Крупный ландшафтный пожар в Беляевском районе, к тушению которого ранее подключили авиацию, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС России по Оренбургской области. Борьбу с огнем осложнила сухая и ветреная погода. Из-за ситуации спасатели превентивно эвакуировали жителей двух населенных пунктов поселка Бурлыкский и села Красноуральск. На месте работали 260 человек и 60 единиц техники. Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России ожидается к середине сентября. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам главы ведомства, увеличение числа контактов после начала учебного года и возвращение людей к обычному режиму жизни после отпусков становится одним из факторов сезонного подъема инфекций. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 47 копеек, 100 тенге 19 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, пока одни страны закрывают двери, другие манят нас своими загадками. Например, представляете, в Финляндии есть лабиринт, где можно бродить 3 километра. Но у нас для вас лабиринт попроще. Это музыкальный, друзья. Выбираем правильную дорожку прямо сейчас и нажимаем play в новый, так сказать, час. Вступаем, друзья. С вами Женя Куликов.
2: Смотри.
0: Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В «Мегарай». Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. «Мегарай». Все нужное к школе выгодно покупай.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Мне нравится вот эта реакция. А что, мы уже все, да?
2: Да.
1: И новости.
2: Нет.
1: В общем, Илья Дорогов, Костя Макаров, здрасте.
3: Привет.
4: Да, ребят, да, всем, друзья,
1: день добрый. А то разговаривает, обо всем рассказал, да? А такой, ну, а новости не нашел.
4: Нет, на самом деле, есть у меня пара интересных новостишек. Так, начнем с того, что глава Национального автомобильного союза выступил с идеей, которая сильно должна поменять подход к штрафам.
1: Да вы что?
4: Да. И вот что значит...
3: Они будут больше!
4: Что значит по этому поводу сообщается? Если водитель за год нарушил правила более 50 раз, стоимость каждого следующего взыскания для него удваивается.
3: Ага.
4: А тем, кто уже добрался до отметки в сотню постановлений и перевалил за эту отметку, то есть наказание придется оплачивать уже в тройном размере.
3: А почему просто не изымать права?
4: Причем предложение уже ушло премьер-министру Мишустину.
3: Вот честно, типа, если у тебя 50 нарушений, то, мне кажется, можно лишать права
1: за
3: на полгода.
1: Год?
3: Ну да. Ну, то есть это логично, но то есть это очень много.
4: Это очень много.
3: Я честно скажу, за 13-й год владения правами, ну, максимум десяток нарушений у меня найдется, ну, плюс-минус, окей, там.
4: Да, ну вот смотрите, то есть, как сообщается, смысл и инициативы в том, что нынешняя система откровенно не останавливает злостных нарушителей, то есть человек, у которого на счету сотня штрафов, вряд ли испугается очередной 1000 рублей. А вот когда сумма вырастает в разы, ездить спокойнее становится выгодно. То есть, и кроме того, вот автор рассчитывает, что автомобилисты станут внимательнее относиться к оплате всех накопившихся квитанций. Но если, конечно, вот просто в перспективе этого все смотреть, как бы, как мне кажется, простых водителей, конечно, эта вся история не коснется, да?
3: Да.
4: Потому что вот есть небольшая статистика о том, что...
1: Простых там, это за, хороших, ну, которые не нарушают.
4: Да, да, за 12 месяцев получается... Где-то там порядка 6-10 штрафов обычный автомобилист накапливает. То есть, в принципе, получить планку, достичь, вернее, планки в 50 штрафов, это как бы достаточно сложно. Ну, вот если ты обычный автомобилист, ездишь спокойно.
3: Правильно.
4: Правильно, да.
3: Не нарушая.
4: Да, поэтому...
1: Ну, 50 за год, в принципе...
4: Мне знаете, что в этом во всем не нравится? Что именно вот ты 50 штрафов накопил, а следующие тогда там будут удваиваться. То есть, ну тогда сделайте сразу, полтинник набрал, уже, значит, вы уже в двойном тарифе оплачиваете.
3: Ты понимаешь, тут другой вопрос. Эта инициатива идет для того, чтобы сделать дороги безопаснее или для того, чтобы пополнить казну? Потому что если ты хочешь сделать безопаснее, ты просто после 50 штрафов забираешь права. Это мера, которая как раз-таки будет пугать. И побуждать не совершать нарушения для того, чтобы не лишиться прав. Ну, то есть логика
1: после
3: такая.
1: После 10 надо лишиться.
4: Логика абсолютно
3: нормальная. А тут такое ощущение, что с увеличением этого штрафа в 2, там, в 3 раза и все остальное, именно желание пополнить казну. Ну, то есть собрать...
4: Потому что у этих людей есть возможность
3: деньги,
4: заплатить. Да.
3: Да, то есть вот это так выглядит.
4: То есть, ребят, нарушайте.
3: Да, вот, да. То есть, понимаешь, это вот именно прикол в том, что это... Почему мне не совсем нравится эта инициатива? Она именно звучит так, что если вы уж нарушаете, то нарушайте тогда подороже. А не потому, что мы хотим сделать дороги безопаснее.
1: А они это не обнуляются? Это 50 набрал,
4: это как смысл того,
1: или
4: что если у вас
1: год
4: автомобиль дорогой, соответственно, пожалуйста, заплатите за него и повышенные налоги.
3: Учили сборы и налог.
4: Я имею в виду,
3: на роскошь.
4: На роскошь, да,
1: в первую очередь. Нарушают же не только у кого хорошие машины.
3: Нет, нарушают в таком количестве. Понимаешь, то есть 50 штрафов за год, это достаточно много нужно нарушать.
1: Но это опасный человек, его надо просто...
3: Вот я к этому и говорю, то, что должна быть мера пресечения, если хотят сделать дороги безопаснее.
1: Забрать права и выпрать.
3: Вот. И там... То есть, вот я поэтому говорю, мне эта инициатива, с одной стороны, она как бы выглядит, как будто сделать лучше для народа, да, для общего дорожного движения. Но с другой стороны, это вот по факту просто заплати по двойному тарифу,
1: пусть
3: да и гоняй дальше.
1: Бомба замедленного действия дальше катается, да? Ну, а мы денежки побольше возьмем.
3: Вот. Поэтому, как бы, очень странная инициатива. То есть, реально, 50 штрафов и лишения, вот это да, это мера.
4: В любом случае, момент какой, что документ отправили... Ждем.
1: А примут, не примут?
4: Нет,
1: не
4: тут еще вопрос.
3: Да, это просто
4: вопрос,
3: как предложение.
4: Примут, не примут, еще не стоит. То есть это его отправили пока просто на согласование к Мишустину, угу, для того, чтобы понять вообще...
3: Ну, посмотрим.
4: Будут его рассматривать или нет.
3: Еще раз, если вы хотите пополнить казну, но опять же, мы все прекрасно понимаем, сделайте продажу красивых номеров. И все, у вас unlimited финансовый поток, чакра откроется.
4: 30 миллиардов вы будете иметь.
3: Да, это просто чакра.
1: Так, и сейчас еще они это сделают.
3: Смотрите. Они не могут, мы уже неоднократно поднимали этот вопрос в темах. То есть они там пытаются, но никак до этого не дойдут. Почему, непонятно.
4: Ну, посмотрим, да.
1: Поэтому штрафы.
4: Так, идем далее. Есть еще одна новость о том, что страховой рынок пополнился новым продуктом.
1: Так.
4: Да, одна из страховых компаний выпустила, значит, полис, которым можно защитить свой автомобиль от атак БПЛА.
3: Угу.
4: Вот. Причем, на самом деле, эта тема сейчас актуальна, в принципе, для нашего региона это тоже, потому что мы каждый день, да, слышим, вернее, видим оповещение о том, что существует опасность.
1: Нет, подождите, а вот когда вот природные явления, да?
3: Нет, это другое,
4: это чисто конкретно от атак дронов.
1: Ну, я понял, да. Ну.
3: А вот, нет, в каско ты можешь практически все, что угодно.
4: Но в каско вот этого момента нету.
3: Да.
4: Нет, да. Смотрите, значит, какая информация. То есть этот полис отдельный, он не привязан к действующему каско или ОСАГО.
3: Угу.
4: И, соответственно, годовой тариф варьируется от 3 до 8 тысяч рублей в зависимости от покрытия. Покрытие начинается у нас от 400 тысяч и до 2 миллионов рублей.
1: Угу. Ну, мало кто будет покупать, я думаю.
3: Ну, не факт.
4: А почему?
3: Мне кажется, приближенные...
4: Мне кажется, эта тема, на самом деле, сейчас очень будет востребована.
3: Да, вероятнее всего.
4: Да.
1: Причем, смотрите... Не попадет. Вот так.
4: Страховщики уверяют, что страховка покроет как полное уничтожение, так и локальное повреждение от БПЛА, их фрагментов или упавших частей. То есть, если инцидент будет классифицирован как теракт или диверсия.
3: Угу.
4: То есть, ну, в принципе, я не знаю, мне кажется, что эта тема рабочая, и стоимость от 3 до 8, это тоже, мне кажется, по карману.
3: Да.
4: На самом деле.
3: В целом, да. Кость, спасибо большое за такие интересные новости. Обсудили. Надеюсь, друзья, вам была полезная информация. Ну а что 100% будет полезно, это, конечно же, классная музыка, которая будет звучать в эфире
0: Радиохит. Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно момент выхода рекламы.
2: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
3: Кафе «Новый Ура».

0: сегодня до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП Абрамян, Сивада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: теперь, друзья, новости криминала. Вор вернул украденное, потому что ему стало скучно, понимаете? В общем, в Подмосковье зафиксирован необычный случай грабежа. Молодой человек похитил из дачного домика коллекцию статуэток гномов. Да. Однако уже через 2 часа он вернул их обратно, аккуратно расставив на крыльце. В объяснительной записке он написал: «Они всю дорогу смотрели на меня в зеркало заднего вида. Мне стало жутко и одиноко. Я хотел пенного, говорит, а не вот этого ужаса». Гномов вернули хозяйке, а вор отпустили под подписку о невыезде, порекомендовав психолога. Вот как-то так, друзья. Они, говорит, смотрели на меня. Вот бывает такое. Ладно, нужно смотреть не на гном. Они смотрели, гномы, не на него, а на радио, друзья. Вот, и чтобы настроение было лучше, давайте вот Анну Немченко включим. Ретро-рейв. Погнали.
1: В твоем ритме. Смотри,

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло от Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге полицейские задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении товаров из супермаркета на улице Пролетарской. Мужчина взял с витрин подсолнечное масло и 48 плиток шоколада общей стоимостью более 4000 рублей, после чего попытался уйти, не заплатив. Продавец попыталась догнать его, но мужчина скрылся. Позже он рассказал полицейским, что продал украденное случайным прохожим, а вырученные деньги потратил на личные нужды. 11 россиян числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. Об этом сообщил официальный представитель МИД Мария Захарова. Российское посольство продолжает выяснять судьбу соотечественников вместе с местными властями. Поисково-спасательные работы в пострадавших районах продолжаются. Наводнение произошло 26 августа на севере Непала, недалеко от границы с Китаем. Число жертв достигло 1344, еще порядка 5000 записаны в пропавшие без вести. Почти 70% офисных сотрудников продолжают работать, даже когда плохо себя чувствуют. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследования. Чаще всего к врачу не доходит из-за плотного рабочего графика. Такую причину назвали 38% опрошенных. Еще треть мешают срочные дела, каждому пятому неудобное время записи. Откладывают и плановые обследования. Почти половина участников исследований делали это на несколько раз за год или постоянно. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 47 копеек, 100 тенге 19 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, Женя Куликов по-прежнему здесь, а это значит, что еще больше музыки и интересной информации будет в этом часе. Поэтому не переключайся, смотри и слушай нас.
2: Смотри, смотри, радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: несколько лидеров Хит-Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком «Dive Into Me». На втором были Hugo, Amel Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером хит-мьюзик чарта был Ave и его Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или смотри.радио и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
6: «О, это чудо! Как прекрасно!»
5: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
7: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
3: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Пари Сахум» в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на smotri.radio.

0: Ну что, друзья, это были Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, то только с тобой. Да, только с нами надо танцевать, петь и вообще быть с нами круглосуточно. Представляете, новый алгоритм для сортировки огурцов на одном из заводов вдруг начал браковать все и все идеально ровные плоды и пропускать кривые. Ровные плоды, значит, нормально все. Инженеры в панике провели диагностику и выяснили, что нейросеть заскучала. Вот так. Она решила, что сортировать стандартные огурцы слишком просто и начала искать творческий подход. Вот, говорит вам, людишки, кривые огурцы, нате, кушайтесь, распишитесь. Ну, а мы вам не будем такой, мы потому что здесь люди сидим, будем музыку хорошую вам подбирать, поэтому давайте, Кэти Перри, хотите? Нате.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
5: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

0: это была у нас композиция «Феникс», вот «Бервуль», да, «Медведь» и «Волк», как это, «Котопёс», или еще что-нибудь придумать. Друзья, вот привет прилетели, давайте, вот Наталья написала: «Сентябрь пришел, вас всех я поздравляю», а уже давно как бы пришел, 9 дней уже, вот, «С осенним ясным теплым днем жизнь замечать еще раз предлагаю», вот, и видеть мир, в котором мы живем. Ну, спасибо большое. Как послушаешь, так, в общем, Куликова, настроение поднимается. Вот, ну ладно, давайте дальше поднимать. Миабойка, «Экспонат», а потом поставим что-нибудь, вот, песню какую-нибудь. Какую захотите, пишите.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: реклама.
1: Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов, вечером будет плюс 14. В Оренбурге сейчас плюс 15, вечером плюс 14. В Ясном сейчас 15, вечером 13. В Кундаке-Медногорске сейчас 15, вечером ждите плюс 13 градусов. Вы информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Двигайся по этому дню вместе с Радиохит.
1: Представляете, друзья, вот так около Евразии творятся чудеса. Тихо. Так, около Евразии творятся чудеса. Мы такие, знаете, около нас стояли дети. Говорит, мы хотим попасть в студию, да, смотри радио. Как вас зовут? Как тебя зовут?
2: Егор.
1: Егор, тебя?
2: Матвей.
1: Матвей, а тебя?
3: Андрей.
1: А что вы здесь сделали?
3: Мы хотели попасть в
1: радиоприемник вот этот, да?
3: Да.
1: Ну и как попали? И давайте привет передавайте.
3: Всем привет.
1: О, ничего себе, вы как вместе. Все привет, да? Ну, давайте, вот кому привет отдельно? Маме, папе?
3: Маме, папе, бабушке, сестре.
4: Маме, папе.
5: Маме, папе, бабушке,
6: и Артему.
1: А кто такой Артем?
7: Брат в Оренбурге.
1: А, это который не попал сюда к нам, да? Ну, смотрите, давайте-ка вот мы всем пожелаем хорошего дня, да? А всем арчанам, кто нас сейчас слышит. Давайте по очереди, давай, первый.
8: Хорошего дня.
1: Да. Спасибо.
8: Здоровья всем корреспондентам.
1: Спасибо. Да, и радиоведущим. Да, спасибо, мальчик, ты добрый. Да, вот это самое главное. Ну что ж, вам всего самого хорошего. Что, мечта сбылась?
8: Да.
1: Вот.
8: Да.
1: На Новый год Дед Мороза видели?
8: Да.
1: Видели.
8: Да.
1: А теперь Куликова в эфире увидели? Увидели.
8: Да.
1: А побывали? Вас, вот посмотрите, вас сейчас показывают везде. Нас даже за границей смотрят. Представляете? Да. В общем, родителям привет. А давайте все. Давайте помашемся. У-у-у! Давайте все крикнем. Смотри радио. 3-4.
9: Смотри радио. У-у-у!

0: на Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске продолжается подготовка образовательных учреждений к предстоящему отопительному сезону. Проверка систем отопления в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования вышла на завершающий этап, сообщил глава Орска Артем Воробьев. На сегодняшний день опрессовку провели в 120-134 зданиях, это почти 90%. Выявленные во время проверки неполадки устраняли сразу. На оставшихся объектах работы еще продолжаются. Паспорта готовности к зиме уже получили 72 учреждения. В советский район Сутурска поступил иск от Министерства строительства Оренбургской области. Ведомство требует взыскать жителей региона почти 1,6 миллиона рублей. Излишне выплаченные средства на ремонт жилья после паводка 2024 года. Размер компенсации рассчитывали по ставке 9 тысяч рублей за квадратный метр. В одном из случаев в Орске при начислении ошибочно учли лишнюю площадь и неверно определили долю собственника. Переплата составила почти 3 миллиона рублей. После претензии ответчик вернул 1,4 миллиона. Почти 70% офисных сотрудников продолжают работать, даже когда плохо себя чувствуют. Чаще всего к врачу не приходят из-за плотного рабочего графика. Такую причину назвали 38% опрошенных. Еще трети мешают срочные дела, и каждому пятому неудобное время записи. Откладывают и плановые обследования. Почти половина участников исследования делали это несколько раз в год или постоянно. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 47 копеек, 100 тенге 19 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радиохит.
1: Представляете, друзья, искусственный интеллект теперь говорит на 50 языках, а мы с вами живые люди, да. А порой не можем найти общий язык даже с уведомлениями в телефоне, да. А хотите снизить уровень тревоги? Ну, вообще, отложите вот эти все гаджеты и смотрите радио, и будет хорошо.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, сегодня 9 сентября 2026 год, среда. Итак, какие сегодня праздники? Сегодня Международный день красоты, Всероссийский день лука, а также День изобретения новых привычек, Всемирный день сельского хозяйства, День прекрасного чудака, а еще также Международный день судоку, День утилизации батареек. Вот, день электромобилей, день дизайнера графика. Вот, угостить. Ой, тут не буду читать. Дальше, что у нас еще есть? За границы какие? День детей. Ну вот, праздник хризантем. Вот. А что было у нас в истории, сейчас расскажу. В общем, смотрите, что интересно. В 2017 году в этот день в Москве торжественно открыт парк Заряди и парящий мост. Вот. А еще в 1892 году в этот день открыт пятый спутник Юпитера. Вот это все праздники. Но сегодня празднуйте их вместе с нами, со Смотри Радио. Ну а всю подробную информацию можно взглянуть на сайте calend.ru.

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: треком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
7: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
10: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
11: Прикинь, и даже без интернета.
10: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио. Смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: читать зоо-новости, друзья, дальше. В общем, одна хаски случайно нажала на умную панель лапой, когда хозяин оставил приложение доставки открытым. И собака заказала 3 хот-дога, а тогда курьер приехал, как бы вот эта собака, пытался оплатить заказ на Костю. А чек порвал. Вот. Хозяин говорит, что это уже 3-й случай за неделю. Собаку отучают от вредной пищи, но она научилась подделывать отпечаток пальца хозяина мокрым носом. Вы представляете, это что происходит? А у меня, знаете, я даже не удивляюсь. У меня кошка, она берет и открывает холодильник. Да. Приходишь, она поела уже. Разморозилась курица, поела. В общем, вот так вот, друзья, вот такие вот животные. А мы говорим, тупые они. Они не тупые, они умные. И все в нас. В общем, а мы дальше, друзья, смотрим радио и, конечно же, веселимся. Это день наш.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло от Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Кафе «Новый Урал».

0: Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет П. Абрамян, Сивада Карленович, Угрэн П. 318-565-800-033-846.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: знаете, еще интересную новость нашел. В общем, это вообще, это просто бомба. Итак, друзья, смотрите, что произошло. В Чехии мужчина заметил раненую косулю, немедленно вызвал полицию и целый час самоотверженно следил за ней, чтобы та не уползла. В общем, прибыли на место как бы стражи порядка и обнаружили, что пострадавшая, друзья, это деревянная фигура, что именно принял бдительный гражданин перед спасением, осталось загадкой. Ну, а мы, так сказать, принимаем хорошее настроение, а оно у нас в музыке заключается. Поэтому смотрим дальше радио, друзья.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
1: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки от «Элла» от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну и поговорим немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 18 градусов, вечером будет плюс 14, возможны дожди. В Оренбурге сейчас плюс 15, вечером плюс 14. В Ясном сейчас 15, вечером 13, в Кундыке-Медногорске 15, вечером 13. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 9 сентября по 9 октября 2026 года в Оренбургской области действует особый противопожарный режим с ограничениями. Запрещено посещать леса, разводить открытый огонь в лесах и на сельхозземлях, использовать мангалы и другие устройства для приготовления пищи на огне. Жители просят соблюдать правила пожарной безопасности и при обнаружении пожара звонить 112. Региональное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков среди несовершеннолетних. Двое подростков обвиняются в попытке сбыта наркотиков через интернет в крупном и значительном размере. В августе 2026 года они вступили в сговор для распространения наркотиков в Оренбурге, получили партию свертков и успели сбыть часть. 13 августа 2026 года их задержали полицейские, обнаружив и изъяв наркотики. Оба заключены под стражу, дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного акта и суда. 79% опрошенных россиян считают себя грамотными людьми. Некоторые респонденты отметили, что могут допускать ошибки, но лишь изредка. И они уверены, что это не делает их безграмотными. Некоторые считают, что невозможно знать абсолютно все. Каждый пятый признался, что грамотным себя не считает. По мнению таких респондентов, именно чистая речь и письмо делают человека грамотным, а они, к сожалению, не всегда говорят и пишут правильно. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 47 копеек, 100 тенге 19 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ой, океан кипит, киты меняют маршрут, а мы тут пытаемся не сбиться с ритма. Но знаете, даже лед умеет издавать такой бас, что любой сабвуфер позавидует. Но мы свои басы, друзья, включаем, там хорошую музыку будем гонять. Поэтому в новый час мы влетаем. Женя Куликов здесь, здесь будут и...

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Нужна спортивная форма? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай» – выгодную одежду для спорта покупай!
6: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Хит на все времена.
1: Сегодня это группа «Отпетые мошенники» с композицией «Люби меня, люби». Да, друзья, группа создала этот медляк как техническую паузу для отдыха во время своих энергичных концертов. Давайте послушаем и вспомним.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке, на Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
4: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

помните, вот это уже перепевка, друзья, была «Может, ночь нет». Ох, классная песня. В общем, у нас вот здесь много хороших песен, друзья, интересные новости. Вот представляете, что произошло. В общем, в Венеции, в общем, на Венецианском кинофестивале Джордж Клуни, получая «Золотого льва», в шутку отобрал камеру у фотографа, сделал 4 идеальных снимка, после чего вернул технику. В полицию не сообщили, не успели. В общем, ну, он так пошутил. Ну, а мы с вами, друзья, тоже давайте будем над шутками улыбаться. Если что-то вам кто-то, ну, донимает, ну, улыбнитесь, не злитесь, ни нервы не тратьте свои, потому что, знаете, некоторые и люди, они питаются этим. Поэтому вы будьте всегда позитивными, а мы вам в этом поможем хорошей музыкой.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Ты любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушку шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
3: Партнер «Батут».

0: далее. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет

0: В области действует особый противопожарный режим с ограничениями. Запрещено посещать леса, разводить открытый огонь в лесах и на сельхозземлях, использовать мангалы и другие устройства для приготовления пищи на огне. Жители просят соблюдать правила пожарной безопасности и при обнаружении пожара звонить 112. Российский турпоток в Турцию по итогам года может превысить 7 миллионов человек. Такой прогноз дали в Российском союзе туриндустрии. В прошлом году страну посетили около 6-9 миллионов россиян. При этом Турция остается одним из лидеров зарубежного отдыха. По итогам лета в тройку самых востребованных направлений также вошли Египет и Таиланд. А наиболее заметный рост показывают Китай и Вьетнам. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 47 копеек, 100 тенге 19 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
4: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, в этом часе расскажу и про праздники, а еще разыграем вкусняшки, поэтому никуда не уходите, будет музыкально, весело и вкусно.
2: Будь ярче, смотри Радио.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде, хотел сказать, о праздниках на сегодня. 9 сентября 2026 год, среда, Международный день красоты. Понятно, да? Откуда ветер дует? А дальше Всероссийский день лука. Это тот, от которого плачешь потом. День изобретения новых привычек. Всемирный день сельского хозяйства. День прекрасного чудака. В общем, Международный день судоку. День утилизации батареек. И так далее. День тестировщика программного обеспечения. Ну и много-много-много там еще таких мелких каких-то всяких праздников. А что за границы? Посмотрим. День «Я люблю еду». День детей. Праздник хризантем. Вот как-то так. Ну а что в истории было, сейчас вам поведаю. В общем, в 1801 году в состав Российской империи вошли Баку. В общем, а в 1892 году в этот день открыт пятый спутник Юпитера. Это все праздники на сегодня. Празднуйте их вместе с нами, да, друзья? Ну, а, конечно, всю подробную информацию смотрите на kalenta.ru.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело, колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в Газовик.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рисовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Включи новое

0: вкусные знания.
1: Ну что, друзья, познаем Оренбургской области, получаем вкусные подарки от нашего партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Задача простая. Дозванивайтесь в эфир, отвечайте на простые вопросы, с которыми справится даже школьник. В общем, про наш родной край. Отвечайте верно, вкусный бокс достается вам. Все подробности ищите на сайте orsk.ru во вкладке «Вкусные ням-ням знания». Категория 12+. Кто-то дозвонился, спросим сейчас. Здрасте.
2: Добрый день, Евгений.
1: Как вас зовут?
2: Виталий.
1: Вы у нас выигрывали уже вкусные знания?
2: Выигрывал, ну, давно.
1: Давно это как? 3 месяца есть?
2: Есть, больше.
1: Ну все, Виталий, смотрите, значит, у нас есть такой вопрос. Готовы?
2: Давайте попробуем.
1: Итак, какое название носила первая площадь в городе Орске? Площадь Кириллова, Соборная площадь или Пороховая?
2: Последнее какое?
1: Пороховая.
2: Наверное, второе.
1: Соборное?
2: Да.
1: Точно? Ну ладно.
2: Первое.
1: Да, все уже. Я, знаете, как это, в этом... Кто хочет стать миллионером, как будто.
2: Да.
1: Нет, правильно, Соборная площадь, это второй вариант, будем прям, сказали, значит так. Ну что ж, я вас поздравляю, выигрываете вы вкусный бокс, ну и давайте привет передавать.
2: Всем привет, большой, ты меня узнал, вам большой привет.
1: Спасибо большое, вы сейчас никуда не уходите, расскажу, где забрать, хорошо?
2: Хорошо.
1: Вот. Вот видите, как Виталий дозвонился, выиграл. Вот не надо, вот, видите, сомнение. Только вот сказал вот так зерно сомнений, и все, и он сразу поплыл. В общем, сразу вот как думаете, так и говорите всегда. Ну что ж, друзья, но обсю, вот те, значит, узнать больше о подлинности истории нашего края, вы можете в музей, да, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, 3 из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.

0: контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК «Гуратурск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

сразу вспоминается, да, вот этот вот фильм, где Дэдпул, Росомаха, категория 18+, да, в общем, они танцевали под этот трек, он танцевал под этот трек. Ну, а вы, друзья, вот они, ваше сообщение прислали, ой, вот, значит, ой, кто активизировался, Наталья активизировалась, осень наступила. В общем, вам тоже все, ку-ку, Куликов и плохие слова. Ладно, ничего страшного, ничего, я вас прощаю, живите счастливо. Вот, поэтому, Иван, давайте я вам следующую песню поставлю специально для вас, Наталья. Вот, для вас Coliflame.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
2: Кафе «Новый уровень».

0: Ти в будні до двох ночі, в вихідний до п'яти утра. Новий Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП Абрамянцева, Ата Карленович, УГРН, ИП 318-565-800-033-846.
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
0: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом СКА ВМФ. Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Друзья, поговорим о погоде прямо здесь сейчас. В Орске плюс 18 градусов, поздним вечером плюс 14, дожди обещают. В Оренбурге плюс 15, поздним вечером плюс 14, тоже дожди. В Ясном, Кумутаке, Медногорске плюс 15, вечером поздним плюс 13. В Чапаевке плюс 19, а информацию предоставил сайт pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Давай о всех обсудили. И Гаргону, и Урсулу, и Теобалду.
1: Вот для меня Медуза Гаргон – это отрицательный персонаж.
0: Вот тебя заколдовали бы, вот так на мужика посмотрела бы, и все.
1: И раз Гаргона.
0: Она же была
1: добрая. И змеи на голове, да, у меня?
0: Просто Афина была завистливая.
1: Ну, не знаю, ну вот Гаргона для меня вызывает такой негативный, отрицательный персонаж.
2: А вы что думаете? Открывайте портал смотри.радио.
1: Люся Чеботина не Гаргона.
0: Она поет «Я Гаргон, я Гаргон».
1: Но это она просто спела, но она не Гаргон. Достаточно милая девушка.
0: Ой,
2: ладно.
0: Вот так, понимаешь? Вот так и бывает.
2: Помогайте нам разбираться, я вечером прочитаю все это сам.
0: Ну что, а вы как вообще? Вот как бы ты назвала себя? Уже экспонат были, царицы были, императрицы были.
1: Великая.
0: Великая тоже была.
1: Кто? Где? Песни не... Ну, это, нет, мы про песни же сейчас говорим.
0: Ну, как-то великая, ну, и чё?
1: В смысле, и чё? Ну, а царица, и чё?
0: Царица круче звучит,
1: ну,
0: чем
1: почему?
0: Великая.
1: Ну, почему это великая? Это тоже по-разному можешь, знаешь,
0: по прилагательным пошли.
1: Да.
0: Великая.
1: Да ладно, Оксана Полякова я.
0: Новосниц.
1: Ей буду.
2: Оксана Полякова великая. Запомнили.
0: Новосниц ты просто, и все. Царица и новосниц.
1: Это проще, понимаешь, ложиться на слух.
0: Вот, ну все. Сейчас ваше время придет.
1: Хорошо.
0: Мы тут прощаемся.
1: Мы ждем.
2: Да
0: прощай,
2: что вы
0: прощай.
2: Говорите? Прощай, прощай.
0: Ну что ж, у нас Кристина Бурова.
1: Прощай.
0: Буро.
1: Опять уходит.
0: Вы что, здесь караоке устроили? Вообще не попад, а? Ну, ё-моё. Ну, давай какую-нибудь песню, которую мы все знаем.
2: Гуляй, шальная императрица. Чего я одна
1: тебе
2: пою?
1: Тебе в соседнюю студию, Кристина.
0: Сейчас тебе позвонят. Давайте, которая у нас. Я Гаргона, я Гаргона. Ладно, все, пока, пока, счастливо.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске продолжается подготовка к новому отопительному сезону. 10 сентября специалисты займутся обслуживанием трубопроводов, теплоснабжения, из-за чего жители нескольких районов города временно останутся без горячей воды. Работы начнутся в 9 утра, точное время их завершения пока не называется. Ограничение будет действовать до окончания обслуживания сетей. Когда именно горячая вода вернется в дома, будет зависеть от продолжительности работ. Какие адреса попадут под отключение и полную информацию читайте на сайте нашего города orsk.ru. В турецком Каджаэле с 7 по 12 сентября проходит чемпионат Европы по паралимпийскому плаванию. В составе сборной России выступает 22.

0: 12 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг, бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Да-да, Кристина Бурова с вами. Говорю вам прямо как мисс Мо Хеллоу, потому что весь вечер, в принципе, я с вами проведу, поэтому здороваюсь, конечно, на хорошей ноте. У нас впереди замечательное времяпровождение. А среда на дворе, середина недели прошла, так еще и, скорее всего, отработана. Это уже прекрасно, уже поднимает наше настроение. Ну и самое главное, в принципе, начинается та часть, которая не может не поднимать настроение, как минимум, потому что она, скорее всего, свободная. Определяемся с досугом, мои дорогие. Ну и, конечно же, берем с собой радиохит для самого яркого настроения. Погнали!

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором были Hugo, Almael Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером хит-мюзик-чарта был Эйв и его Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом, все нужное в нем.
4: Фэн всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина 140. Орск, Краматорская 35Б. Новотроицк, улица Советская 83/1.
6: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
8: «О, это чудо! Как прекрасно!»
7: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
9: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
10: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
10: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
11: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

Надеюсь, вы еще не успели устать, ну или как минимум уже отдохнули, потому что, напоминаю, началась осень, а значит, скоро начнется вот эта вот усталость, все остальное. А быть может, вы уже это чувствуете и ощущаете на себе, поэтому мы о вас беспокоимся и вместе с врачами вам напоминаем. Постоянная усталость и слабость говорят о дефиците железа в организме. Восполнить его помогут красное мясо, печень и бобовые, как нам напоминают специалисты. Так что, дорогие друзья, если вдруг слабость ощущается, причем, скорее всего, не у вас, а у всех членов вашей семьи, то вы уже знаете, чем порадовать себя на ужин, ну и в ближайшее время на регулярной основе желательно. Ну и, конечно, чтобы поднять ваше настроение, чтобы вы совсем не раскисали, нужно слушать что-нибудь подходящее и мотивирующее. Радио Хит все собрал для вас. Вам осталось только приготовить свои уши и наслаждаться. На высший по Shift Lola's Fam. Далее следом Бауза, Magnetic встречаем.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей

0: Кафе 9Б. Закатлани в Газели.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: же, я обожаю такие атмосферные мелодии. Они, знаете, сразу, даже не зная перевода, пробуждают в нас что-то то, что давно засело и очень приятно вылазит наружу. В общем-то, называется эта песня Secrets, если что, от One Republic. А вообще, если вам нравятся мелодии, напоминаю, что вы можете не спрашивать и не гуглить, и не пользоваться сторонними приложениями, чтобы узнать, что за песня звучала. Вам достаточно лишь открыть наш портал smotri.radio и там посмотреть, когда она была, потому что мы там даем вам возможность узнать, какая песня звучит и сейчас, и до этого. На нашем канале Смотри Радио, кстати говоря, любая мелодия также отображается, так что выбора у вас много, где ее отыскать. А еще у нас на портале smotri.radio можно оставить сообщение. И мне кажется, после таких мелодий это даже хочется сделать. Так что, дорогие друзья, дело все в ваших руках, и делитесь приветами, возможно, даже секретами или поздравлениями, или извинениями, чем угодно. Мы все сообщим у нас в эфире буквально в конце следующего часа. Действуйте, а музыка вдохновит.
1: Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – «Батутный парк Небо».
4: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
5: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Сейчас в Орске плюс 19, ночь ожидается плюс 12, завтра днем плюс 22 градуса. В Ясном данную минуту плюс 17, ночью температура опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 16 на данный момент, ночью стопы термометра опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 15, ночью плюс 12, завтра днем ожидается плюс 17 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Далее. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Сразу несколько кадровых пополнений произошло в медицинских учреждениях города Орска. В хирургическом отделении Орской городской больницы начал работать Рафик Гяяров. У врача более 29 лет профессионального опыта. Ранее он работал в железнодорожной больнице Оренбурга, Оренбургской области, клинической больнице номер 2. Пополнение в Орском перинатальном центре. Здесь к работе приступила акушер-гинеколог Айна Кульманова. Кроме того, штат женской консультации перинатального центра пополнили сразу три акушерки. Юлия Согрина, Ангелина Серова и Юлия Битюцкая. Все они окончили Орский филиал Оренбургского областного медицинского колледжа. С 9 сентября по 9 октября 2026 года в Оренбургской области действует особый противопожарный режим с ограничениями. Запрещено посещать леса, разводить открытый огонь в лесах и на сельхозземлях, использовать мангалы и другие устройства для приготовления пищи на огне. Жители просят соблюдать правила пожарной безопасности и при обнаружении пожара звонить 112. Российский турпоток в Турцию по итогам года может превысить 7 миллионов человек. Такой прогноз дали в Российском союзе туриндустрии. В прошлом году страну посетили около 6-9 миллионов россиян. При этом Турция остается одним из лидеров зарубежного отдыха. По итогам лета в тройку самых востребованных направлений также вошли Египет и Таиланд. А наиболее заметный рост показывают Китай и Вьетнам. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 47 копеек, 100 тенге 19 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей.

0: Кристина Бурова.
1: Да-да, я.
0: На Радиохит.
1: Да, я все еще на Радиохит и буду все еще на Радиохит весь ближайший вечер. В общем, готовьтесь, дорогие друзья. Мы с вами не будем скучать однозначно. Однозначно этот вечер чем-нибудь займем. Главное понять, чем. Хочется почитать — почитайте. Хочется повеселиться — веселитесь. Посмотреть кино или посидеть с семьей или друзьями в дружной компании — это не важно. Важно, чтобы вы от этого вечера получили удовольствие. Отдохнуть как-никак вы успеете. Осень только начинается. И вот это вот хандро нужно в любом случае отгонять. И музыка на Радиохит, кстати говоря, также прекрасно помогает. Но вы в этом сможете убедиться и сами, да, хоть с этого самого момента. София Нзаума, Адизам и Роберт Майлз, Хути, а далее следом Лицей. Как ты о нем мечтала?

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически Плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл 85 рублей. «Плойка Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
6: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
7: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
8: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба!
9: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21.00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

Ну что, вечер среды продолжает потихонечку, плавненько пока что течь, но все мы знаем, что в скором времени вечер пройдет, причем намного быстрее, чем проходит обычно рабочий день, а значит мы встретим новый замечательный четверг, последний серьезный день работы, потом уже все будет намного повеселее и поярче, но нам все равно нужно знать, что к этому дню для нас приготовила судьба, и звезды нам уже все рассказали, а вы услышите через песенку.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Да-да-да, красивое число подходит к концу. 0909 было, а теперь будет 10.09. Ну, совсем уже скоро, да, 10 сентября. Уже за окошком, уже можно переворачивать свой календарь, точнее, вот этот квадратик на календаре, на 10 число. Ну, а чтобы мы это все спокойно сделали, давайте еще и узнаем, чего от этого дня ждать, по мнению гороскопа и звезд здесь на Радио Хит.
2: Овен.
1: Вам будет крайне трудно взяться наконец за исполнение собственных обязанностей. Что-то все время будет вас отвлекать. Постарайтесь все-таки не особенно расслабляться.
2: Телец.
1: Завтрашний день может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень многое, преимущественно одновременно. Вам придется потратить немало сил, чтобы хотя бы к вечеру выбраться из центра событий.
2: Близнецы.
1: У вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих бесполезно. Постарайтесь не звереть по этому поводу. Виноваты это вы сами.
2: Рак.
1: Ваше мнение никто интересоваться не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказывать еще придет.
2: Лев.
1: Вам может стать тесно там, где вы находитесь. Возможно, это достаточная причина, чтобы, наконец, позволить себе немного развернуться, отбросив прочь опасения, что у вас ничего не получится. Разумеется, не получится, пока не попробуете.
2: Дева.
1: Ваши ресурсы будут весьма ограничены, посему расходовать их придется очень осмотрительно. Держите глаз на часах, а ногу на тормозе.
2: Весы.
1: Инициативы будут ожидать вас, и если вы не пожалеете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет.
2: Скорпион.
1: Хотя содержание обычно и считается моментом более важным, нежели форма, завтра вам стоит позаботиться именно о внешней красоте. Да и самому приятно посмотреть будет.
2: Стрелец.
1: Постарайтесь добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительного времени. Результатом может стать произведение, которым вы будете гордиться всю оставшуюся жизнь.
2: Козерог.
1: Вам наверняка потребуется приложить немалые умственные усилия к решению какой-то проблемы. Возможно, придется пойти на мозговой штурм. Съешьте с утра шоколадку. Поспособствует.
2: Водолей.
1: Не слишком заглядывайтесь на свое отражение завтра. Вы можете быть ослеплены собственным сиянием. Остается лишь почувствовать, точнее, посочувствовать окружающим вас людям.
2: Рыбы.
1: Из того факта, что вам задают вопросы, отнюдь не следует, что вы обязаны на него отвечать. Тем более при отсутствии адвоката. Защищайте собственные интересы ревностнее. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия, точнее, для официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324 824. ООО «Афина».
3: Кафе «Новый Урал».

0: Ты в будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП «Абрамян», Сивада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
1: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 25

0: Это были Cat Sea, их трек Animal. Кстати говоря, он совсем недавно появился, но любителей у него уже достаточно. Возможно, он нравится и вам, и вы хотите, чтобы он звучал в эфире чаще. И у вас, конечно, есть возможность такое себе позволить. У нас есть наша рубрика Hit Music Chart, и именно там у вас есть огромная свобода выбора. Открывайте ее на портале smotri.radio. Там во вкладке Hit Music Chart можно проголосовать за мелодию, которая нравится вам больше всего. Делаем мы это каждую неделю. Каждую неделю мы подводим итог. В субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера вы можете их послушать здесь в эфире. Ну и, конечно, песни, которые попадают в топ, звучат у нас в эфире намного чаще. Так что, если вдруг у вас есть любимчики, непременно открывайте этот замечательный портал и голосуйте. Ну а чтобы было за что голосовать, послушайте еще что-нибудь.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Подробности на смотри.радио.
1: А эта песня здесь не просто так. У нас есть человек, который приготовил свои поздравления. Мы, конечно же, предоставляем возможность это сделать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, кого поздравляем?
2: Владислава поздравить с 17-летием.
1: Отлично. Что ему будем желать?
2: Желать здоровья и ума. Это самое главное.
1: Самые важные качества, особенно для этого возраста. Отлично. Ну что ж, поздравляем и мы от Радио Хит. Ну а песенка по заказу уже в эфире послушаем.

0: Австралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске продолжается подготовка к новому отопительному сезону. 10 сентября специалисты займутся обслуживанием трубопроводов, теплоснабжения, из-за чего жители нескольких районов города временно останутся без горячей воды. Работы начнутся в 9 утра, точное время их завершения пока не называется. Ограничение будет действовать до окончания обслуживания сетей. Когда именно горячая вода вернется в дома, будет зависеть от продолжительности работ. Какие адреса попадут под отключение, полную информацию читайте на сайте нашего города orsk.ru. В турецком Каджаэле с 7 по 12 сентября проходит чемпионат Европы по паралимпийскому плаванию. В составе сборной России выступает 22-летняя уроженка города Орска Виктория Ищеулова. Наша землячка уже принесла в копилку национальной команды золотую медаль. Она стала лучшей на дистанции 100 метров на спине в классе С8. Чемпионат Европы будет длиться до 12 сентября. У Виктории Ищеуловой впереди новые старты, и болельщики желают ей новых побед. У каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве. При этом большинство стараются регулярно находить время для тихого отдыха. Чаще всего для этого выбирают спальню. Ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине, одиночестве на кухне, в гостиной, на балконе или в горячей ванной. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 47 копеек, 100 тенге 19 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
0: Жизнь.

0: реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить? Что сказать? Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе». Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: что ж, и с громкими новостями я к вам прихожу. В общем-то, серьез не воспринимайте, но воспринимайте. Россияне будут пить больше из-за осени. Так отвечают психиатры из-за усиления тяги к алкоголю на фоне сезона хандры. Конечно, радио Хит напоминает, что алкоголь вреден для вашего здоровья. Но одно но есть. Осенью многие сталкиваются с упадком сил, тоской и чувством одиночества. Алкоголь становится самым доступным способом ненадолго заглушить неприятные эмоции и снять напряжение. Проблема в том, что такой способ пережить осень легко превращается в привычку, а временное облегчение в дополнительную проблему. Лишний бокал винишка теперь официально списываем на дождь за окном. Но алкоголь вредит вашему здоровью. Еще раз напоминаем. В общем-то, способы бороться с осенью все-таки бывают разные. Мы с вами уже подметили, что можно просто увеличить уровень железа в вашем организме, а быть может, просто поднять настроение чем-нибудь веселым, допустим, музыкой. Давайте мы вам поможем и без алкоголя.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама. Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы.

0: Ну и, конечно, напоминаю вам о том, что у нас в эфире можно и вам прозвучать. Главное набрать номер 21-103-7, код города 3537, а потом просто отправляйтесь с нами в эфир и говорите самое важное и нужное. Наш один постоянный слушатель также решил поступить. Зовут его вроде бы Владислав, не дайте мне соврать. Здравствуйте.
1: Алло.
0: Так, как вас зовут? Алло. Вы на связи? Я просто не понимаю немножко. Это либо что-то со связью, либо вы боитесь заговорить.
1: Так.
0: Владислав, отлично. Значит, я угадала с именем. Ну что ж, Владислав, рассказывайте, кому передаем приветы? Владислав? Владислав, вы меня слышите? Ну что ж, видимо, какие-то проблемы у Владислава со связью. Мы ему еще дадим возможность уйти в эфир, если вдруг получится. Ну а вы, дорогие друзья, просто будьте в курсе и также оставляйте о себе какие-то новости. Вы можете, кстати, воспользоваться нашим порталом smotri.radio и написать что-то, если не позвоните. А мы попытаемся вновь вывести в эфир Владислава. Здравствуйте.
1: Алло.
0: Алло. Теперь нормально все со связью? Да, вас слышно. Кому приветы передаем?
1: Передаю привет своей маме, папе, дедушке, бабушке.
0: Отлично. А что ж так грустно?
1: Нет, почему грустно?
0: Вот теперь я слышу, что весело. Ну что ж, мы тоже передаем от Радиохит привет всему вашему семейству и вам, Владислав. Спасибо большое за вашу смелость и за ваш звонок. Пусть другие берут с вас пример. Есть еще что сказать в эфире?
1: Ой, что вы сказали?
0: Так?
1: Вот кто тоже слушает, вот такие, как я, чтобы учились, как и я, на пятерке.
0: Отлично, правильно. Нас, правда, не только дети слушают, но и работают, пусть на пятерке, и учатся, пусть на пятерке. Я надеюсь, вас все услышали. Спасибо большое за звонок. Ну, а мы вернемся к музыке. Смотри.

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
5: Кафе «Новый

0: 8 до 2 ночи, выходные до 5 утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП Абрамян, Сивата Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: С мусором всегда боритесь.
2: Без него намного лучше жить.
1: К чистоте во всем стремитесь
2: и старайтесь сильно не сорить.
1: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 16, ночь ожидается плюс 12, завтра днем плюс 22, в Ясном данную минуту плюс 13, ночью температура опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 21, в Кувандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент, ночью в два раза ниже плюс 6, завтра днем столбик термометра поднимется до плюс 19, и в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью ожидается плюс 12, завтра днем плюс 17 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Кристина Бурова с вами снова на связи, потому что мы открываем с вами новый час. И как-то мы откроем его без меня. 21.03 на студийных. И мы, мне кажется, готовы отдохнуть. Да, пора бы уже расслабляться. Свои мозги тоже потихонечку отключать, потому что им нужно хотя бы какое-то время на передышку помимо сна. Тем более, что, скорее всего, вы ляжете спать после просмотра всяких рилсиков, а значит, времени у вас будет на сон не так уж много, но и самое главное, мозг перегрузится. Поэтому хотя бы сейчас, да, ему отдохнуть. Вы себя знаете, знаете, что вам это поможет. Ну, а мы на Радио Хит поможем вам с музыкальным сопровождением, чтобы точно ни о чем не думать. Ибн Халлоу далее по курсу, следом отпетые мошенники и сливки. Моя звезда.

0: Рекордов. Хит Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором были Hugo, Lamel, Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером хит-мьюзик-чарта был Эйв и его Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или смотри.радио. И во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39. 22-49-39.
5: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера. Баннеры, стенды, световые короба. Брелоки, футболки, тарелки, подушки. Вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
6: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
7: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
8: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
9: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
11: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом СКА ВМФ. Начало матча в 21.00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
14: У тебя на ресницах можно расположить.

Ну, я думаю, наши постоянные радиосмотрители уже знают, чего ожидать после этого трека. Середина часа не с горами, а значит, в скором времени мы с вами обсудим все самое важное, по мнению звезд, касаемо завтрашнего дня. Ну и вы подождите, скоро к вам вернусь.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Завтра ровное красивое число, 10 сентября, четверг. В принципе, нам все нравится, нас все устраивает. Мы все ближе к выходным, это здорово. А чтобы было еще лучше, нам лучше знать, что делать, чтобы это настроение хорошее сохранилось и завтра. Итак, радиохит уже все выяснил, звезды нам все поведали, а вы послушайте итоги в рубрике «Гороскоп». Погнали!
2: Овен.
1: Вам будет крайне трудно взяться, наконец, за исполнение собственных обязанностей. Что-то все время будет вас отвлекать. Постарайтесь все-таки не особенно расслабляться.
2: Телец.
1: Завтрашний день может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень много и преимущественно одновременно. Вам придется потратить немало сил, чтобы хотя бы к вечеру выбраться из центра событий.
2: Близнецы.
1: У вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих бесполезно. Постарайтесь не звереть по этому поводу. Виноваты-то вы сами.
2: Рак.
1: Ваше мнение никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать еще будет.
2: Лев.
1: Вам может стать тесно там, где вы находитесь. Возможно, это достаточная причина, чтобы, наконец, позволить себе немного развернуться, отбросив прочь опасения, что у вас ничего не получится. Разумеется, не получится. Пока не попробуйте.
2: Дева.
1: Ваши ресурсы будут весьма ограничены, посему расходовать их придется очень осмотрительно. Держите глаз на часах, а ногу на тормозе.
2: Весы.
1: Инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожалеете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет.
2: Скорпион.
1: Хотя содержание обычно считается моментом более важным, нежели форма, завтра вам стоит позаботиться именно о внешней красоте. Да и самому приятно посмотреть будет.
2: Стрелец.
1: Постарайтесь добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительного времени. Результатом может стать произведение, которым вы будете гордиться всю оставшуюся жизнь.
2: Козерог.
1: Вам наверняка потребуется приложить немалые умственные усилия к решению какой-то проблемы. Возможно, придется пойти на мозговой штурм. Съешьте с утра шоколадку. Поспособствует.
2: Водолей.
1: Не слишком заглядывайтесь на свое отражение завтра. Вы можете быть ослеплены собственным сиянием. Остается лишь посочувствовать окружающим вас людям.
2: Рыбы.
1: Из того факта, что вам задают вопросы, отнюдь не следует, что вы обязаны на него отвечать. Тем более при отсутствии адвоката. Защищайте собственные интересы ревностнее. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Вот и вы можете рассказать, кого вы любите как самую любимую песню. Вы, кстати говоря, это можете сообщить и у нас в эфире. У нас есть портал smotri.radio. У нас есть номер 8922-878-2929, где вы можете написать нам в Максе или Телеграме. Так говорю вам между делом, что говорят у нас здесь абсолютно все. Признаются в любви, передают приветы или рассказывают еще о чем-то интересном. Иногда даже извиняются. Знаете, а почему бы и нет в эфире? Если вдруг вас везде заблокировали, но ваша вторая половинка слушает эфир «Радио Хит», вы можете воспользоваться этим случаем и написать что-нибудь здесь, потому что в любом случае у нас есть канал «Смотри радио», на котором это будет крутиться долго-долго и еще раз долго. В общем-то, вы сами принимаете решение, действовать или не действовать, но я бы возможностью воспользовалась, подняла настроение и людям, и себе. Ну и, конечно же, делать мы это будем не только вашими сообщениями, но еще и музыка, и вас там, и Мишель, если я буду танцевать, вдохновить, следом Беру «Феникс», делаем громче.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо».
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 16, ночь ожидается плюс 12, завтра днем плюс 22 градуса, в Ясном данную минуту плюс 14, ночью температура опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент, ночью стопы термометра опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью плюс 12, завтра днем плюс 17 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Да-да, Кристина Бурова с вами на 103.7, и мы продолжаем проводить этот вечер вместе. Ну, правда, уже ночь, но это не важно. Важно то, что день еще не подошел к концу, и что, скорее всего, вы еще не спите и чем-то занимаетесь. А значит, я должна составить вам приятную компанию. Надеюсь, получается. В любом случае, музыка мне очень хорошо с этим помогает. Ну и, конечно, напомню, что вы можете составить компанию и сами эфиру Радиохит, открыть портал smotri.radio или набрать номер 8-922-878-2929 и написать нам в Максе или Телеграме и что-нибудь рассказать. А почему бы и нет? Давайте поговорим с вами, как прошел ваш день. Расскажите, какие планы на завтра, на выходные, если вы успели спланировать. Если нет, возможно, подогнала вам хорошую идейку, чем заняться оставшееся время. Ну и, конечно, украсим его музыкой, чтобы было веселее и приятнее.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
2: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
3: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

Мне кажется, все мы заметили, насколько ностальгия в наше время стала актуальной. Мы вспоминаем все больше вещей из прошлого, и, конечно же, компании это замечают, даже самые большие, допустим, такие как iPhone. В общем-то, будет в скором времени первый складной iPhone в России. Ну, на самом-то деле, это слишком громко сказано. На самом деле, это, конечно, непривычная для нас раскладушка телефона. Это iPhone, который складывается сенсорный. В принципе, мы видели уже подобные телефоны, но от других авторов. В общем-то, он будет стоить почти 500 000 рублей. Да, завозить его начнут с ценником около 400 тысяч за базовую версию. Массовые поставки ожидают только в октябре. А за iPhone 18 Pro Max на 256 гигабайтов на старте могут просить от 200 тысяч. Позже, когда ажиотаж спадет и поставки стабилизируются, цены могут снизиться. Но пока что сами вот все слышали, какие цены у нас ожидают. Ну, а мне уже интересно посмотреть на этот iPhone раскладушку, потому что кажется, что кого-то они, наверное, копируют. Но это только мое мнение, если что. Ну что ж, будем знать с вами, ожидать и смотреть, что же из этого получится. Ну а все самые важные новости, напоминаю, у нас в эфире говорятся регулярно, так что нас слушайте и музыкой тоже наслаждайтесь. Поймай настроение. Смотри, радио.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Да-да, конечно, звучит этот звук хорошо, но знаете, что звучит лучше? Конечно же, ваша любимая мелодия здесь у нас в эфире. И я напомню, что вы можете слышать ее намного чаще. Каким же образом? Да, конечно, при помощи нашего хит-мюзик-чарта. Здесь каждый из вас имеет возможность проголосовать за любимый трек. Я напоминаю, для этого нужно открыть портал smotry.radio и там оставить голос во вкладке хит-мюзик-чарт за мелодию, которая нравится вам больше всего. Здесь же, кстати, вы можете оставлять свои сообщения. Этим пользуются наши радиосмотрители. Написал Сергей Иванович. Значит, пишет он следующее. Во-первых, конечно же, желает привет нам и городу Орску. Хорошего настроения, доброго вечера. Ну и мне много-много сердечек, Сергей Иванович. Ну, по традиции вам показываю сердечко снова в кадр. И не перестану этого делать, потому что я очень благодарна. Да, конечно же, желаю вам хорошего окончания этого дня, потому что на Камчатке уже вообще-то ночь. И тут, конечно, он пишет уже «Доброе утро, Камчатка, Озерновский». Но мне кажется, в это время еще все спят. Камчатке, кстати говоря, и Озерновскому от радио «Хит Привет». Кстати, написала также Натали. «Люблю человечка Евгения». Надеемся, Евгений непременно завтра на это сообщение ответит. Ну и, конечно же, вам также отправляется жаркий привет от радио «Хит». В общем-то, вот такие вот послания на окончании этого дня. Я думаю, вы знаете, чем вдохновиться и что написать завтра утром. Ну а мы двинемся дальше, чтобы вам было что оценивать. Кацэнимал впереди.

0: Реклама. Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров. 25 рублей. Фольга пищевая «Саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 15, ночь ожидается плюс 12, завтра днем плюс 22 градуса, в Ясном данную минуту плюс 13, ночью стопы термометра опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 21. Но в Кувандыке и Медногорске плюс 9 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 19, и в Оренбурге сейчас плюс 12, как и ночью, завтра днем температура поднимется до плюс 17 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.

Та-ра-та-там. Ой, какая песенка, знаете, прям что-то издалека из прошлого пробуждает во мне, возможно, и у вас. Так что я вам дам возможность ее послушать. Я пока что прощаюсь с вами. Кристина Бурова была на протяжении всего вечера и теперь отправляется отдыхать. Пока-пока, всем хорошего всего. Конечно же, замечательного окончания этого дня. Ну и невероятно вас хорошей точки зрения начала следующего. А так точно будет, если вы будете с Радио Хит. Оставайтесь с нами.

0: далее. 23 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Снова с вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло «Туру» 4 штуки, 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло «Туру Клин энд Уайт» 4 штуки, 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавца. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте я тебе принесу эти твои самолеты.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Реклама. Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день. Плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить. Что сказать. Я оглянулся на остановке. На Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
1: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодам. Ценам.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Не тратить много денег зря. Желание привычное. Ведь в Милом доме, как всегда, скидки отличные. Это Милый дом. Только с 11 по 13 сентября в магазинах Милый дом скидка 20% на подушки. Милый дом. Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи. Это
1: радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробно.

0: реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер» Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: В каждом кадре.

снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще 8.